0: не хочу разговаривать, просто проваливай.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Побежали, полетаем ветру в поле.

Горько правды, сладкое на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым

Yeah, you're right.

0: Наша реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает нас.

хороним за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
4: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
5: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. По информации властей, пассажиры не пострадали. В каком именно районе была атака на поезд, не уточняется. Пассажиров трех поездов доставляют автобусами в Симферополь. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки дрона. Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено. Это самая популярная новость к этому часу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, ночью в некоторых районах Севастополя и Крыма была объявлена беспилотная опасность с моря. Правящая партия Армении «Гражданский договор» набирает 51% голосов на парламентских выборах после подсчета 50% голосов. Были опубликованы результаты голосования примерно на половине избирательных участков. Число проголосовавших составило около 600 тысяч человек. Как сообщает Армения Today со ссылкой на ЦИК страны, за «Гражданский договор» отдали голоса больше 300 тысяч избирателей. На втором месте идет блок «Сильная Армения» с 23%. На третьем блок «Армения», у нее 9%. За партию «Процветающая Армения» проголосовали 4% избирателей. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о победе гражданского договора, сделав это после подсчета около 10% голосов. Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране. Речь идет об объектах в западной и центральной частях страны. Накануне Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на израильские удары по Бейруту. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль отложить ответные удары. Аксиос со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху согласился отложить ответ на иранскую атаку. Власти Индонезии объявили эвакуацию из северных районов из-за угрозы цунами после сильного землетрясения на юге Филиппин. Как сообщает Франс Пресс, цунами также ожидается в Японии на побережье Ибаракия и Окинавы. Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии передало распоряжение об эвакуации жителей районов наибольшего риска на возвышенности. Метеослужбы страны прогнозируют волны высотой около 1 метра. Ведомство призвало всех, кто находится в море, немедленно покинуть воду и отойти от берега. Ранее у берегов Филиппин было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой по разным оценкам от 7,8 до 8,2. На данный момент известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения, обрушились несколько зданий. Александр Зверев выиграл Ролан-Гаррос. Немецкий спортсмен впервые за свою карьеру победил турнир «Большого шлема». В финале соревнования в Париже он обыграл итальянца Флавио Каболли. Продолжительность матча составила свыше 4 часов в пользу Зверева. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимает 3-е место. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице, 6-8 июня. Сегодня понедельник, новый рабочий день. Всем здравствуйте, мы с Гарри сегодня вдвоем, потому что Янка уехала, ей там по делам надо было уехать.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, вот. И, ну что, начнем наш выход, чтобы уже потом к этому не возвращаться. Со слов благодарности,
3: да.
2: Давай.
3: Хочется поблагодарить всех тех, кто вчера пришел и разделил с нами настоящий праздник музыки. Наш благотворительный фестиваль, который мы провели, прекрасно провели вместе с Останкинской башней, благотворительный фондом «Дорога жизни», «Музыка жизни». Прошел вчера, и мы, все ведущие нашего радио, и мы, да, с Сашей, конечно же, были, фотографировались, пели, слушали, участвовали в активностях, ели и классно провели время. Спасибо большое всем тем, кто пришел, несмотря на жару, потому,
2: да,
3: что было
2: жарко.
3: Очень жарко. Да, и все мы сгорели, хоть и мазались защитными всевозможными спреями и мазями, но вот этот дачный загар, фестивальный загар даже, давайте так его назовем, его ни с чем не перепутаешь. Ну и, конечно, те, кто не пришел, мы вас спросили,

0: Дайте билеты. Мы понимаем, что у каждого может быть уважительная причина. Вход был бесплатный, но по регистрации. И с вами будет проведена отдельная беседа. Вход на наши мероприятия бесплатные. Вам закрыт.
1: Вам закрыт, да.
0: Как и обещали.
1: Ну, а я тут тоже хочу сказать вам огромное, дорогие друзья, спасибо. Если с кем-то вдруг не сфотографировались, ну, вы уж извините, я думаю, у нас это не последнее мероприятие, поэтому мы и так стараемся всегда фотографироваться, особенно с людьми, у которых по 100 тысяч фотографий этих.
0: Ну, у нас был большой блок на поле.
1: У нас был большой.
0: Мне кажется, все желающие могли подойти.
1: Причем этот блок был, значит, люди подходили. Было так уже жарко. Говорю, товарищи, быстрее. В какой-то момент у Игорька, значит, там шепнула рация, там, он начал отвечать, и, короче, и исчез, потому что нужно было бы срочно бежать на сцену. И человек, который шел к нам втроим, подошел уже к двоим.
0: Ну, это было спустя, мне кажется, 40 минут после того, как мы фотографировали.
1: Да. И он говорит, ну, давайте подождем. Я говорю, он не вернется. Поэтому все дети, конечно, я вчера видел сгоревших детей, но вина, конечно, родителей. Ничего больше в таких топиках приходить с голыми плечами на открытое поле. Это, конечно, надо... Причем сами закрытые, а дети просто, знаешь, в одних трусах.
0: Но мы надеемся, что все здоровы, счастливы. И еще раз хочется сказать огромное спасибо нашим гостям и нашим музыкантам, которые подарили нам этот праздник. Атмосфера была потрясающая.
1: Да, круто было.
0: Ну, а мы потихонечку будем начинать. Поехали.
1: Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Тут опубликовали статью, исследование, главные развлечения, главные летние развлечения россиян старше 35 лет. Знаешь, какие? Бег, велосипед, сабборды, дача. Тут нет рейтинга, что на первом месте, что на втором. Но вот бег, велосипед, сабборды, дача. Главное развлечение россиян старше 35.
4: Да? Да. На самом деле, я, ну, велосипедистов очень много на улице. Это правда. А я среди теперь среди них. И это так круто. Вот. Я, ну,
3: ты полностью скоро отвечаешь на это исследование. Я велосипедист вот... старше 35 лет. Летние развлечения. Да, летние и еще дачу можно
4: подать. И я вот уезжаю в отпуск, прорабатываю сейчас себе маршрут там на 50 километров.
3: С 15-го, да? С понедельника следующего?
4: Да.
3: Угу.
4: Вот.
3: На сколько километров?
4: На 50 пока. Маленький маршрутик такой, я прорабатываю через леса, через поля. Не по трассе, а именно вот такой, через леса, через поля. И там...
3: Я тут не помню, рассказывал эту историю, это... за эфиром я тебе рассказывал, а в эфире, по-моему, нет. Видел ролик одного парня, который говорит, я поставил себе цель в день проезжать по 10 километров. Да. И если ты не проезжаешь 10 километров,
4: они то переходят на следующий,
3: на следующий день. И теперь я собираюсь, ну, это он в ролике говорит, доехать там, не помню.
4: До Кубы.
3: До Кубы, да, из этой серии.
4: Нет, это прикольно. У меня вообще, вот я, раньше мы на великах гоняли, как, ну, все, у кого были велики,
3: но
4: они
3: никто
4: раньше...
3: никто не считал километражи.
4: А никто не считал, потому что мы так ездили, не было, конечно, никаких велодорожек, никто, не помню, чтобы кто-то там пытался запретить велосипеды и так далее, несовершеннолетним. И вот у меня самая яркая моя история с велосипедом, это как, я без велосипеда вообще жить не мог. Мне дед подарил Салют за 10 рублей, а, 100 рублей он тогда стоил. И мы поехали как-то в какой-то Карагайский бор, там, дом отдыха, и, соответственно, без велосипеда. Раньше было не принято ездить со своими велосипедами. И там был прокат. Мне дали велосипед и с очень плохими тормозами. Вот, а я там гонял. И с какой-то горки еду, а впереди ворота. И я хоп, назад педали. А ручного не было тормоза. И я вот так вот прям въехал в эти ворота и упал. И как в фильме, знаешь, пыль рассеялась, я открываю глаза, а велик вообще пополам разломился.
3: Я
4: вообще был в шоке.
3: Если говорить о велосипедах, до того, как у меня появилась моя собственная личная Десна, ездил под рамкой.
4: На самом деле крутой велик-то.
3: Крутой вообще. Я ездил под рамкой до этого на взрослом велосипеде. У тебя был такой? Когда ты еще не доставал.
4: Не доставал, уже ездил.
3: Очень хотелось ездить на велосипеде.
4: Потому что со школьниками, вот этими велосипедами, был какой-то дефицит непонятный.
3: Ну, наверное, да. Ну,
4: школьники не продавали, их
3: не все могли себе позволить.
4: Не все могли
3: велосипед.
4: Позволить.
3: Я помню эту историю, когда ты едешь под рамкой. Но это так классно было. Итак, дорогие друзья, вот перечисленные развлечения, главные развлечения россиян летние. И если вы добавите что-то в этот список или опишите красочно свое летнее развлечение. Итак, бег у нас был.
4: Сейчас или в детстве?
3: Нет, ну сейчас. Mm-hmm. Бег, сабборды, дача и... Велосипед, да.
4: И, кстати, я вот на днях меня облаяла первая собака, это корги.
3: Маленькая лиса это.
4: Она такая, это же овчарка все-таки.
3: Овчарка?
4: Ну, они овчаровые или как там называют.
3: Ждем ваши истории, пожалуйста, пишите на наш.ру. На главной странице есть два бота, выбирайте любой и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: И тогда заперёт на фэм.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2000.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 34 минуты в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
6: Была у нас тут статья о том, что главное летнее развлечение россиян старше 35 лет – это бег, дача, велосипед и сабборд. И мы спросили, а как у вас? Мне 43, с прошлого лета сабборд – моя любовь. В эти выходные наконец-то открыт сезон. Это кайф.
5: А сабборд – это вот сап или это все-таки…
6: Ну, сап, да. Ну, надувная доска.
5: Надувная.
6: Хотя там разновидности
5: есть уже не миллион. Только надувные. Прям сабборд звучит, конечно, круче, чем на сапе.
6: Я таскаться. Периодически смотрю за сторис своей знакомой, которая участвует вот в этих турах на саббордах по рекам Подмосковья.
5: И как?
6: Они в разное время, знаешь, там вот на закате, на рассвете, с какими-то подсветками в воде сабборды. Очень красиво, особенно вечером. Ну, фотографии классные.
5: А где там вот это...
6: Там целое сообщество.
5: В какой-то момент захватывает дух. Я вот, ну, допустим, на велосипеде, когда ты там прыгаешь или быстро едешь, в плавании, когда ты круто плывешь, там прям летишь над водой. А вот в сабборде, где там этот момент?
6: Главное не скорость, а главное...
5: Ну, я говорю, где этот момент?
6: Медитативность, размеренность и красота.
5: Поймать кайфушку-то.
6: Ну, ты попробуй.
5: Я пробовал. И как бы не захватило. Я на океане пробовал.
6: Я первый раз, не знаю, можно сказать, катался, наверное, да, или плавал на сабборде, когда мы были в Екатеринбурге, в нашей выездной студии, в командировке, и я ездил на озеро...
5: Тургаяк?
6: Тургаяк, да. По-моему, там кроме саббордов больше ни на чем нельзя. То есть никакие лодки там и катера. Мне тогда рассказали...
5: Заповедная зона?
6: Да, да, да.
5: Это круто.
6: Это было круто и очень красиво там. Дальше. Подтверждаю, 41 год. Бегаю второй год на постоянной основе. Велосипед периодически, пару раз в неделю минимум. САП в очереди на покупку. Живу в своем доме, так что джекпот. А по поводу бегаю, вот Янка вчера из-за фестиваля не успела поучаствовать в своем красочном забеге. А я смотрю...
5: Краски хули.
6: Да, в социальных сетях каждые выходные. Сейчас в Москве, я думаю, не только в Москве, какой-то забег. То забег с питомцами, то вот краски холли, то один забег, то второй, тематический, просто.
5: Лишь бы бежали.
6: Постоянно, да, бегут.
5: Нет, с бегом, я не знаю, как-то не захватывает.
6: А как же походы, особенно байдарочные? Только небо, только воздух и река.
5: Вот байдарки — это прикольная тема. Вот я понимаю, где захватывает дух.
6: Мне 47 лет. К перечисленным развлечениям добавлю туризм, горы, и это наше все. Ну и лично мое и моих близких времяпрепровождение – страйкбол. К бегу можно прибавить фотосъемку. Люблю выйти на природу и поснимать птиц, животных, рассветы и закаты.
5: Фоторужье.
6: Это не наш бывший коллега написал, который любит птичек фотографировать. Вот как раз из-за такого фотоаппарата с огромным объективом.
5: Любил убивать животных на охоте.
6: Забыли рыбалку. Вчера на Неве ловил и встречал белые ночи. Красота. Пакет ёршиков натягал. К пенному самое то. Мы в свои 40 лет открыли для себя мир квадроциклов. На даче катаемся по близлежащим лесам и болотам. Застрять в грязи или... фонтанировать в луже — наша любимая забава. Все-таки все мы дети, только с возрастом игрушки дороже.
5: Ну да. И еще вас ненавидят, наверное, когда вот вы выезжаете из дачных участков или там соседей и так далее. Жалуются.
6: Что по лесам многие гоняют, по болотам, по грязи.
5: Я вот не знаю, вообще по неблагоустроенному лесу, в смысле, специально устроенному лесу, можно вот так вот гонять или нет? На квадроциклах. На вильке, понятно, можно.
6: Законно это или нет?
5: Ну да, вот так вот я могу в лес на квадроцикле заехать, просто потому что там бездорожье.
6: В лесу и все они ездят в основном.
5: Ну, 7... нет, я не знаю, может быть, и вас гоняют, расскажите.
6: 7:39 в Москве. Если мы что-то забыли из взрослых летних развлечений, то напишите нам наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение. Как вы отрываетесь этим летом? На чем? На какие развлечения у вас есть?
2: Из главных развлечений самый захватывающий дух – это концерты, на которых мечтала побывать. Сыну 18, мне 43, ловлю момент, что могу ездить на них с сыном. Стараюсь наверстать то, что успела, пока была молодой. И, наверное, не успела.
1: Не успела, наверное.
2: Да. В этом году первый раз буду участвовать в хвостатом драйве. Это забег для хозяев с собаками. Бежим с моей корги по бездорожью 3 километра.
1: Ничего себе.
2: А я видел фотографии, вот был, ну, может быть, в Москве это было.
1: В жару, вот корги.
2: Не знаю, я видел вот какой-то хвостатый забег в предыдущие выходные, что ли, в Москве.
1: Все собаки, вообще все.
2: Ну, там больше хозяев убежали. Я вот прям с собаками не видел. Но назывался он как раз «Хвостатый забег». Квадроциклисты в лесу самые отморозки. Портят дороги, лес, мешают просто гуляющим и велосипедистам.
1: Нет, это понятно. Мне интересно просто по закону. Они имеют право там вот нарушать птичий покой?
2: Когда надоел бег, можно попробовать трейл, бег по бездорожью. Бегаю 5 лет. В этом году мне исполнилось 40 лет. Вписалась в 2 трейла. Карелия и Мста. С переходом рек вброд и прочих мелких луж по пояс.
1: Это прикольно. Я видел только в одном сериале.
2: Мне 42. Пол женский. Увлечение подводная охота и подводная фотография. Дети 8-9 лет вместе со мной.
1: Круто. А что, подводная... А, фотоохота.
2: Ну, почему фотоохота?
1: Или просто охота? Подводная охота.
2: Нет, тут подводная охота и подводная фотография.
1: А, я понял, да.
2: Я была в школе, или, наверное, в шоке. Я была в шоке, когда после долгого перерыва мы со школьными подругами встретились и не виделись мы лет 10. Так далеко живем друг от друга. И вот как раз 35 лет нам, и девочки рассказывают, у кого какие помидоры на даче выросли. Я еще возмутилась. Девочки, вам слегка за 30, а вы про помидоры. Я вот на князя иду. А вы скучно живете. К слову, помидоры у меня тоже есть, но я это не обсуждаю.
1: Типа, это такой мой маленький секрет. Помидоры, дача. Согласен с вами.
2: После пассажиров в такси очень успокаивает металлоискатель. Поле и монетки, монетки, монетки. В момент, когда ты ее откапываешь, испытываешь незабываемые эмоции. Из колонны сообщений.
1: А сейчас вообще можно монетки откапывать?
2: Ну, наверное, монетки можно. Сейчас еще новая мода у тех, кто пережил вот это кладоискательство с металлоискателем.
1: Но.
2: Поисковый магнит. Помнишь, я тебе показывал фотографию на резинке или на веревке? Угу. Мощный магнит. В водоем забрасываешь его и достаешь всякие металлы.
1: То, что у людей упало.
2: Ну, там в основном это, конечно, мусор, который многие люди потом утилизируют.
1: Ага.
2: Очищая таким образом водоем. Ну и когда достается что-то ценное, тоже интересно. Вот я подумываю, может быть, взять себе поисковый магнит.
1: А что у тебя случилось с тем
2: металлоискателем?
1: Лежит?
2: Я остыл.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
6: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: запишу и включу.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Всех пассажиров поездов в Крыму эвакуировали. По информации компании, на автобусах в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью удар БПЛА повредил локомотив поезда Москва-Симферополь. Пассажиры не пострадали, погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Спрос на отдых в Крыму сократился на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Об этом со ссылкой на число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сообщает «Коммерсант». По данным издания, число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом. Туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта. В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Сейчас на него приходится только 1.5% продаж. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу, отмечает издание. Российский бизнесмен Роман Абрамович приезжал в Киев и встречался там с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналистке Sky News Ялде Хаким. В ходе своего визита бизнесмен, как заявил Зеленский, хотел понять, на что Украина готова пойти в вопросе мирных переговоров и, в частности, в вопросе Донбасса. По словам Зеленского, Абрамович намеревался сразу после завершения своего визита отправиться к президенту Владимиру Путину. О визите ранее писала и Financial Times, но представитель российского бизнесмена не предоставил комментарий по этому вопросу. В России появится первая менингококковая вакцина. Она выйдет на рынок уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума. Она назвала ее уникальной, аналогов которой пока в мире нет. Препарат называется Медговакс-Б, так как содержит серотип Б, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции. В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для почти 200 тысяч человек. Меры предпринимаются на юго-востоке страны после сильного землетрясения на Филиппинах. Эвакуация объявлена в 6 префектурах. Высота волны у берегов Японии ожидается до 1 метра. Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. Ранее у берегов Филиппин было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой около 8,2. На данный момент известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
3: Месяц май. Белые кружки, черный чай.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 8 июня, сегодня понедельник. Кстати, на этой неделе стартует чемпионат мира по футболу.
3: На этой уже, да?
2: Да, 11 числа, я так понимаю. И сборная Узбекистана, сейчас посмотрел, в одной из групп выступает. И, наверное, все наши будут болеть за Узбекистан.
3: А там же как-то неудобно матчи будут. Ну, наверное, финал, может быть, еще и плюс-минус удобно, а вот все остальное...
2: Очень неудобно, наверное, потому что начинаться они будут в 4 утра.
3: Ну вот.
2: А где проходит? В Мексике?
3: Там Канада, там Мексика, США и Канада, по-моему.
2: А, поэтому сборная Канады есть. Я еще удивился, откуда у канадцев есть сборная по футболу. Наверное, это те, кто плохо играет в хоккей.
3: Давайте сыграем, Александр, кинопробы. Дело в том, что Яны сегодня нет, мы ее отпустили. Она сегодня отдыхает, но в кинопробах она будет присутствовать. Сегодня 8 число, 8 правильный ответ мы принимаем. Разыгрываем экскурсию на наше радио.
2: Экскурсию, наверное, на наше радио
3: разыгрываем. Разыграем. Итак, простое задание. Ждем 8 правильный ответ.
4: Принцесса? Это вы? Какое счастье! Вы? Зачем вы здесь?
5: 3 дня я гналась за вами. Да, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я не собиралась целовать вас. Я не думала влюбляться в вас.
2: По-моему, все понятно.
3: Все очевидно, да. Ждем 8 правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.
0: Наша реклама.
6: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 8.14 в Москве. Сегодня понедельник, 8 июня. Мы играем в кинопробы. Мы с Сашей сегодня вдвоем, но в кинопробах участвовала в пятницу Яна с нами. И ваша задача была угадать, что за фильм мы переозвучили.
2: С вами.
1: И присылать...
2: А не с нами.
1: С нами, с вами. Восьмой правильный ответ. Давайте.
3: Принцесса? Это вы? Какое счастье! Вы... Зачем вы здесь?
4: 3 дня я гналась за вами. Да, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я и не собиралась целовать вас. Я и не думала влюбляться в вас.
2: Значит, какие были неправильные варианты? Их было немного. Это «Огниво» и «Золушка». А мы загадывали фильм «Обыкновенное чудо». Абонент с номером 8-926-136-11 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на экскурсию на наше радио.
1: По поводу «С вами». Очень хочется еще раз поблагодарить всех тех, кто был вчера с нами на фестивале «Музыка жизни», который мы организовывали вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», которому в этом году исполняется 10 лет. Получилось очень красиво, очень музыкально, очень по-доброму, семейному.
2: Да.
1: И вы можете посмотреть фотографии в наших социальных сетях. Они... передают ту атмосферу, которая вчера была на площадке.
2: Я надеюсь, это не все еще фотографии.
1: Не все, конечно. Это в моменте фотки, мы вчера выкладывали прямо с фестиваля. Там было много фотографов, и я думаю, что мы еще выложим фотосессии с фестиваля. Но пока хотелось бы сказать огромное спасибо нашим зрителям, кто пришел и дошел. Огромное спасибо всем службам Останкинской башни, которые помогали нам организовать этот фестиваль. Огромное спасибо всем волонтерам, которые помогали на разных локациях. Огромное спасибо музыкантам, которые поддержали нас и выступали вчера.
2: Огромное.
1: И всем сотрудникам фонда «Дорога жизни» большое спасибо за вчерашний музыкальный праздник. Ну и ведущим нашего радио тоже большой привет.
2: Ну и
1: привет.
2: Этим тоже.
1: Они стойко на жаре работали с сегментами. Сначала утреннее шоу, потом дневное, потом вечернее.
2: Спасибо огромное за обеды, кормили вкусно.
1: Да, ресторан «Седьмое небо».
2: Да, очень вкусно, мне очень понравилось.
1: Спасибо еще раз. Всем прекрасный фестиваль получился. Если пропустили, то можно посмотреть фотографии в наших социальных сетях.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
5: 14+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:32 в столице. Сегодня у нас понедельник, 8 июня. Жаркую погоду синоптики нам обещают. До 30 градусов сегодня будет.
16: Да. Сегодня у нас Всемирный день океанов.
15: Прекрасно.
16: День социального работника в России.
15: Так.
16: День Республики Карелия.
15: Угу.
16: День петербургских котов и кошек. Такие праздники.
15: А это не притеснение всех остальных кошек? Оренбургских, тюменских, московских?
16: Ну, вот, видимо, питерские кошки себе праздник застолбили, а дальше уж может каждый регион
15: застолбить,
16: сделать себе праздник.
15: Екатеринбургские кошки.
16: Тут забавная статья есть о том, что не все, кто хотел, успели похудеть к лету. А лето, вот оно уже. Тем более, что сегодня, кстати, обещают чуть ли не 27 градусов в столичном регионе.
15: 30 я только что сказал.
16: А, 30 ты сказал, да? Ну, по моим прогнозам 27. Ну ладно, хорошо,
15: пусть будет 30. Солнце будет 30, это я тебе говорю.
16: А у тебя было когда-нибудь, что ты вот худел к лету?
15: Каждый год.
16: Нет,
15: я худею к лету.
16: Ты периодически худеешь, но вот у тебя прям к какому-то событию, вот к лету. Я знаю, раньше ты к фестивалям нашим худел, чтобы на сцене, так сказать...
15: Вообще, это проигрышный вариант, худеть к фестивалю. Потому что ты делаешь все, чтобы не худеть.
16: А потом на фестивале набираешь, хоть и нахаживаешь там по 100 тысяч шагов за день.
15: А ты знаешь, я тут, короче говоря, был в одном магазине вкусном.
16: Так.
15: И, значит, я вообще зашел за орехами, потому что я посчитал, что в этом магазине дешевле... И он упакованный и очищенный. А грецкий орех дешевле. Вот, я зашел за этим грецким орехом, и ты даже не... Я, ну, в общем, не понимаю, как, абсолютно осознанно я взял маленький тортик блинный. Он там, ну, это самый вкусный торт, который я ел. Вот, зайдите в этот магазин.
16: Сладкий.
15: Да, и я, значит, пришел домой и думаю, а зачем я его купил? Я же сейчас не ем вообще ничего такого. Думаю, ладно, завтра я еду там в гости на пикник и отвезу ребятам. Короче, сидел, потом думаю, слушай, я же сейчас на велике поеду. давай-ка кусочек съедим. Короче, кусочек съел, а на следующий день встал и доел его весь.
16: А вот эта история, когда ты начинаешь себя оправдывать. Так, я сейчас это съем, потому что вечером иду в спортзал.
15: Мне стало так хорошо, как будто вообще я таких эмоций не чувствовал давно. Я подумал, а куда, вот это ты же мне все время говоришь, а куда ты все откладываешь? Там сейчас не время, там копишь, там еще что-то.
16: Это я рилсов насмотрелся.
15: Я смотрю, знаешь, на этот торт, думаю, куда я откладываю-то? Куда вообще? Мне, ну, откладывать уже некуда. Потому что каждый день он может оказаться последним.
16: Я просто периодически, когда попадаю на эти ролики, условно-мотивационные, где люди говорят о том, что жить нужно сейчас, что вот мы все копим, думаем, что будет в старости. А в старости, ну, во-первых, не все доживают, а во-вторых, уже нет тех интересов, которые у тебя были в молодости, ну, или в каком-то таком возрасте среднем, да, когда была возможность путешествовать, но ты не путешествовал, потому что взял там очередную квартиру в ипотеку или там взял на что-то кредит. И говорил себе, вот я когда все это выплачу, вот тогда начну путешествовать. Потом появлялись какие-то еще нужды, так далее и тому подобное. И ты вот уже...
15: Я понимаю, что здорово, когда у тебя и деньги есть, и вот
16: да,
15: тебе не надо ничего откладывать.
16: Так не у всех, Саш.
15: Ну, да, к сожалению.
16: Ну, давайте вернемся вот к этой истории, когда вы себя за что-то вознаграждаете. Неважно, едой или еще чем-то. В основном это, конечно, связано с едой и с вредной едой. Из серии «Вот я сейчас съем вредную еду, там, фастфуд или сладкое, но я знаю, что вечером иду в спортзал, или у меня будет длительная прогулка пешая, или там велосипед, и я таким образом компенсирую». Ну, многие так рассуждают. Вот если вы такой человек, с примерами, пожалуйста, расскажите нам, как вы себя... благодарите и за что?
15: Ну, все,
16: позволяете себе.
15: Все это, наверное, и покупки входят.
16: В том числе,
15: я,
16: да.
15: Знаете, когда вот покупал велосипед, я в том числе последнюю, значит, точку поставила именно вот функция, которая отмечает в моем мозгу за вознаграждение. Я подумал, сколько можно думать, вознагради себе. Ну, не понравится, да и хрен с ним.
16: Чик, нажал, купил,
15: купить.
16: Да?
15: Да.
16: Ну, это так же, когда у тебя плохое настроение или стресс, и ты покупаешь не обязательно еду, а какую-то вещь. Вот. Спонтанно так. И таким образом считаешь, что я заслужил. Вот это мне точно поднимет настроение. Если вы такой человек, то напишите с примерами вашу историю.
15: Да, чем вы себе вознаградили?
16: Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и пишите нам.
13: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:48 в столице.
3: Пару сообщений. Давно практикую благодарность себе за что-то сложное. Кофе с булочкой после посещения врачей, пиво и роллы после рабочей недели. Чем труднее, сложнее, больнее, тем внушительнее благодарность. После родов подумала, что роды тянут на поездку на Мальдивы. Причем здесь и сейчас. Но там, конечно, начинаются совсем не Мальдивы.
2: Ну, мы с вами согласны. Я абсолютно согласен. Особенно за боль.
3: Меня направили на операцию на сердце в столице. Сейчас живу в режиме экономии. Но, когда приеду домой, куплю себе туфельки, голубые лодочки и новый телефон за то, что решилась в свои 39 полечиться.
2: Ну, дай бог вам здоровья.
3: Если много работаю, после я себя вознаграждаю сном, отдыхом и ничего не деланием. И очень многие написали, что...
2: Спят,
3: да. Вот
2: даже
3: такое...
2: сериалы не смотрятся.
3: Ничего, с семьей не общаются,
2: просто спят.
3: Спят
2: и все.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
7: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для урегулирования конфликта. Совместное заявление лидеров стран ЕС опубликовано на сайте британского правительства. Среди условий прекращения огня, текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, гарантия безопасности для Украины и защита интересов безопасности стран ЕС. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Также в сообщении говорится, что Стармер, Макрон и Мерц поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной при участии США и европейских стран. В Волгоградской области произошел пожар после атаки БПЛА. Из-за падения обломков возгорание случилось на территории линейной производственно-диспетчерской службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров. ЧП случилось в Жирновском районе. Пострадавших нет. Силы ПВО сбили за ночь больше 300 беспилотников над регионами России, отчиталось Минобороны. В Крыму дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено, людей перевозят автобусами. А в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. В результате сильного землетрясения на юге Филиппин погибли как минимум 8 человек. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные Управления гражданской обороны страны. Данных о пострадавших россиянах нет, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Землетрясение произошло сегодня ночью. Объявлена угроза цунами. Волны более чем на метр превышают обычные приливы. Обрушилось несколько зданий на острове Минданао. Магнитуда землетрясения составила около 8,2. Эвакуация из-за цунами объявлена на Филиппинах, а также на юго-востоке Японии. Попытки экстренно снизить вес к отпуску чаще заканчиваются не радостью на пляже, а раздражительностью, апатией и так называемой депрессией победителя. Главными причинами психологических срывов становится дефицит дофамина и эффект воображаемой аудитории, рассказала ТАСС семейный и подростковый психолог Татьяна Орлова. По ее словам, финальной стадией становится ощущение пустоты после достижения цели, а эффект воображаемой аудитории мешает людям расслабиться на отдыхе. Из-за этого когнитивного искажения человеку кажется, что окружающие оценивают каждое его изъяние. Хотя в действительности люди на пляже заняты исключительно собой. Александр Зверев выиграл Ролан-Гаррос. Немецкий спортсмен впервые за свою карьеру победил турнир «Большого шлема». В финале соревнования в Париже он обыграл итальянца Флавио Каболли. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимает 3-е место. Ранее победительницей Ролан-Гаррос стала российская спортсменка Мира Андреева. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 9 часов и 8 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 8 июня, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Мы, кстати, ни слова не сказали о том, что она короткая. До 11 числа мы работаем, а потом 3 дня отдыхаем. Еще на этой неделе начинается чемпионат мира по футболу. И еще из спортивных новостей. Россиянка Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос в свои 19 лет. По-моему, стала 4-й россиянкой. Российским спортсменам, которая выиграла этот престижный турнир.
2: Да, конечно же, поздравляем. Но мы гадать будем. В ближайшее время поговорим о проблемах, которые у вас накопились за выходные или уже давно тянутся эти сложные жизненные ситуации, требующие нашего вмешательства. Да. Большинство из вас в экспресс-режиме. Гадаем одного или одну из вас. Выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Перестал работать Макс на яблочном телефоне. Сначала перестали приходить уведомления, потом вообще перестал работать. Но работодатель мой требует быть в этом мессенджере. Как быть?
1: В нерабочем.
2: Требует быть, как быть?
1: Ну, а как быть?
2: Простой вопрос. Второй телефон, как многие себе заводят, или вообще, в принципе,
1: поменять. Слушай, телефон. Я вижу людей с двумя телефонами, для меня это так... Какая бредятина. Я понимаю, вы хоть к ушам их себе привяжите. Но это такой бред.
2: Слушай, ну раньше часто это были понты, а сейчас это для многих рабочий инструмент. Я сейчас даже не про Макс говорю, я говорю про то, что тебе нужно два телефона. Да, есть телефоны с двумя симками и так далее. Но я
1: знаю, кстати, у меня же телефон с двумя симками, по-моему.
2: Вот, надо. Ты можешь сделать две симки. Свою себе.
1: Да, наверное, но
2: так что, ну, второй телефон, что если вы не хотите менять
1: основной телефон. Всех туда согнали, а теперь люди не понимают, как оттуда выйти, потому что им нельзя.
2: Но удалил же из App Store Apple приложение, поэтому перестали приходить уведомления. И потом я вот читал новость, у меня работает, кстати, что он требует обновлений, и вот у кого он требует обновления, у того он перестал работать на яблочных телефонах. Просто неудобно стало, что тебе нужно постоянно заходить, проверять, не написали ли тебе туда. И сейчас ты в переписке, из одного мессенджера в другой пишешь. Там, условно, в телегу тебе приходит сообщение: посмотри в Максе, я тебе отправил файл.
1: Слушай,
2: или в WhatsApp тебе пишут: посмотри в телеге, или там на почту тебе пишут: посмотри в том мессенджере, я тебе там что-то отправил.
1: Все, у кого из моего окружения айфоны, допустим, они стали отвечать немного медленнее.
2: В Максе?
1: Да, в Максе.
2: Ну, понятно,
1: что это жена моя, стала не моментально отвечать. Но срок ответа твой, он не сократился. У меня такое ощущение, что ты все время туда заходишь.
2: У меня по работе...
1: Я вообще поражен. Вы понимаете, я поражен. У жены очень сильно упало время ожидания. Очень сильно. А у этого вообще не упало.
2: У меня только по нашей работе 12 чатов. Активных чатов.
1: Я думаю, с Игорьком ничего не изменилось.
2: Да, и я постоянно кому-то отвечаю. Или пишу. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
1: Гадаем сегодня по...
2: Давай, выбирай. Янкинец.

0: давайте что-нибудь попробуем. Николай Носов.
1: Давай, вот, пожалуйста, по Носову сегодня гадаем.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 18 минут в столице. Давайте почитаем ваши проблемы.
2: Проблема. Когда спим с женой вместе, мне постоянно снятся какие-то страшные сны. Когда спим раздельно, такого не происходит. Как быть, к кому обращаться?
1: А вы ей говорили уже об этом?
2: Наверное, да.
1: И как она, интересно, отреагировала?
2: Дорогая, вот спим рядом и постоянно кошмары.
1: С тобой такой ужас снится.
2: Кошмары снятся.
1: Кошмар просто.
2: Как только отдельно вообще. Прекрасный сон. Крепкий.
1: Да.
2: И сновидения интересные.
1: Даже не знаю. А что у вас в жизни происходит? Ну, вы в жизни вообще как? Энергетический у вас баланс? Или вы как шаровая молния друг с другом?
2: Или наоборот, вы и боитесь что-то сказать, и вот во сне ваш мозг работает, вот ваше подсознание, и постоянно подкидывает вам какие-то страшные сюжеты. Вообще все страшное, ну, как говорят, вот Яна последняя утверждала, что все страшное во сне к хорошему в жизни.
1: Да?
2: Ну, Яна мне так рассказывала. Не знаю, я не эксперт тут.
1: Наша?
2: Соня, наша.
1: Господи, ну ты даешь.
2: Не, я понимаю, что...
1: Конечно, это нужно
2: делить на два.
1: Неправда.
2: Так, дальше. Едем на поезде трое суток в отпуск. Как все пройдет?
1: А тут кто-то у меня купил билет до Челябинска в поезде. 10 тысяч рублей. Я говорю, ты СВ едешь? Он говорит, нет, в плацкарте.
2: А ты знаешь, я смотрел...
1: Из Москвы до Челябинска.
2: Билеты в Сочи, ну, я понимаю, что...
1: Я говорю, а не проще было долететь?
2: Сейчас, знаешь, очень непроще долететь. Я вот по этому поводу уже смотрел билеты в Сочи. Хотел 11-го уехать вот на выходные. И билет на поезд, ну, понятно, праздники, наверное, из-за этого цены так повышены. Ну, и... как бы из отмен и задержек и так далее. В 3 раза дороже, чем на самолет. В плацкарт, Саш. В 3 раза дороже. Вот обычный, да, самый простой тариф у вот самой простой нашей авиакомпании стоит в 3 раза дешевле на это же число, чем на поезд.
1: У меня вопрос. У РЖД тоже свой алгоритм? Там они там лето, надбавка. То, что с самолетами такие задержки, надбавка.
2: Я думаю, что да. У них динамическое, наверное, ценообразование. Чем выше спрос, тем выше цена. Ну, я могу только предположить. Я тут не эксперт. Мы надеемся, что прекрасно пройдет ваша поездка. Многим нравится.
1: Трое суток я даже... Не, сейчас современные поезда, можно в туалет ходить когда угодно, не надо там париться. В некоторых вагонах их там 4. 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. Поэтому все зависит, конечно, от компании, в которой вы будете ехать. Вот это всегда была лотерея. Поэтому... А качество поездов, оно выросло. Ну, во всяком случае, в тех, которых вот я передвигался за последние там 5 лет.
2: Дальше. Даю сыну 9 лет на карманные расходы в день по 1000 рублей. Жена считает, что я его балую, и это много. Что вы скажете, парни?
1: В 9 лет 30 тысяч в месяц, или сколько там, 22. Ну, наверное, нет, если вас позволяет, я просто не понимаю, зачем.
2: А это, ну, на вы карманные же отец. Расходы или, ну, может быть, он чем-то занимается, у него какое-нибудь хобби, он ходит в кружок и там постоянные расходники.
1: Да манал я такого ребенка, который мне обходится в такие деньги. Я прошу прощения.
2: Саша сейчас за это ругает. Поэтому давайте-ка. Да это... Вы ничего не слышали? Давай.
1: Это просто, ну, дорого. Ну, я не знаю. Нет, я еще раз говорю.
2: Он дает на карманные расходы. Это не то, что вот кружок стоит. Мы тут обсуждали, сколько стоят кружки, секции и сколько люди тратят в разных регионах. Не только сейчас про Москву речь или там про большие города. Особенно, ты сам вспомни, хоккей, ну, какие-то такие дорогие
1: виды. Я согласен. Мы сейчас говорим про карманные расходы.
2: Про карманные расходы, ну, как будто бы... А что ему в 9 лет покупает-то?
1: Я тоже не знаю.
2: Ну, кроме сладости, в 9 лет тебе больше ничего не нужно.
1: 1000 рублей в день. Я понимаю, что это, как бы, ну, скажем так, не деньги. Но все-таки...
2: Для кого-то это зарплата.
1: Но если у вас позволяет, просто в моем понимании, рано еще кормить вот в таком возрасте такой суммой.
2: Балуйте.
1: Да. Но это ваше дело, как бы. Если еще вопрос, а вдруг он уже требует? Если он требует, то, конечно, ремня.
2: Папа, где деньги на карманный расход? Где перевод?
1: Где фея, да.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблема.
2: Доброе утро, дорогие подъемники. Купили квартиру, хотели сдавать, а оказалось, что рядом живет веселый сосед. Погадайте, пожалуйста, получится ли сдать или все-таки продавать. Марина написала. Мария, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Давайте разбираться, что за веселый сосед.
1: Что это значит?
3: Ну, видимо, какие-то психологические или психические проблемы. Есть немножко.
1: А он досаждает или просто это, ну, как бы... Чем он вам портит жизнь?
3: Какие-то громкие звуки от него исходят, так скажем.
2: А вы узнали это, когда уже купили квартиру, да?
3: Да, да. К сожалению, вот так, да. Неудачно получилось.
2: Ну, слушайте, вам же там,
1: деньги вернуть?
2: Вам же там не жить...
1: Да, я тоже не понимаю.
3: Ну, но... нет, в перспективе-то жить, да, но пока далекой.
2: Вот. Ну, так и сосед не вечный.
3: Ну, ну да, вот.
2: Это я шучу,
3: мысли,
2: конечно.
3: Мысли такие тоже есть.
2: Но в целом квартира хорошая, вот под сдачу именно.
3: Да, да. Это, наверное, лучшее, что нам удалось отыскать.
1: Ну, тем более, все, пятерку все. Сбросите, так вообще с ногами заберут. Или какой там сосед никого вообще не колышет. Ну, издает он звуки, подумаешь, издает.
2: Ну, к соседям
1: не хотите,
2: издают.
1: Не хотите, не живите, мы с других найдем.
2: Я а где квартира-то, в Москве, в области или в другом городе?
3: В Москве.
2: Какой район?
3: Юг Москвы.
2: И за сколько планируете сдавать?
3: Ну, пока так не думали, но, наверное, 1050 хотелось бы.
2: Однокомнатная?
3: Да, однокомнатная.
2: Ну...
3: Рядом с метро.
2: Тем более рядом с метро.
1: Ну, конечно, заберут.
2: Как молодой...
3: Даже с... Ну, там... есть переживания.
1: Даже с веселым соседом заберут. Ну, вы переживаете за что?
2: Ну,
1: что...
2: семья с маленьким ребенком, наверное, будет не рада вот такому соседству. Mm-hmm. А mm-hmm. вот mm-hmm. кто-то... Помоложе,
1: просто,
2: да?
1: Я просто не могу понять, вот вы там хоть немного жили?
3: Нет, так, только наездами.
1: Что вы видели, что вы слышали?
2: Что вы сделали, какие
1: выводы? Выводы, что теперь сдавать невозможно.
3: Ну, какие-то крики, ну, то есть, да, не так, что прям громко, но...
1: Ну, крики. Смотрите, что только не творится.
2: Многие участкового вызывают, он там как-то иногда наводит.
3: Ну, сейчас участковый, конечно. Поговорили с соседям, вроде бы что-то пытались, но, видимо, ничего не получается.
1: Не, он жить не мешает физически никому?
3: Нет.
1: Ну все.
2: А он сверху, снизу или на одной площадке с вами?
3: Снизу.
1: Он еще и снизу?
2: Да.
1: Я думал, на одной площадке вы с ним живете, ну вы даете.
2: Вы будете пересекаться.
1: Так, конечно. Господи, боже мой.
3: Это тревожность, да, моя?
2: 100% ваша тревожность.
1: Очень тревожно. Как вы вообще квартиру здесь купили с такой тревожностью? Как вы,
3: очень
1: вы...
3: тяжело, да, очень сложно. Бессонные ночи.
1: Ладно, давайте гадать.
2: Номер страницы, номер строчки.
3: А напомните, пожалуйста, кому гадаем.
1: По Носову гадаем.
3: А, по Носову. Ну, давайте. 25-я страница, 10-я строчка снизу.
2: 25-я страница, 10-я строчка снизу. Итак, доброе утро, дорогие подъемники. Купили квартиру, хотели сдавать, а оказалось, что рядом живет веселый сосед. Погадайте, пожалуйста, получится ли сдать или все-таки продавать.
1: Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. Ура, Васька, мы квартиру сняли.
2: Или соседа Ваську зовут.
1: Ваську зовут кота вообще.
2: А, кота. Хорошо.
1: Вот, поэтому сдавайте спокойно.
2: Марина, будем надеяться.
3: Вроде, да, вроде так плохо.
1: Да.
2: Вот это тут... ваша тревожность.
1: Я бы на вашем месте переживал за другое, за налоги. А тут как бы переживать за соседа вообще тут нечего.
2: Ну? А 50 тысяч однокомнатная квартира на юге, это сейчас...
1: Ну, нормальная цена.
2: Нормальная цена.
1: Да. Если я, правда, не знаю, как она обставлена, что там за ремонт и так далее.
2: У метро, Мария говорит, да?
1: Ну, обставлено,
3: да,
1: как?
3: Да.
1: Ну, просто юг, это, ну, как бы так. Не самые лучшие районы Москвы. Но...
2: Ты что? Мне кажется, самые дорогие.
1: Ну, не, самые дорогие.
2: Юго-запад?
1: Не, ну, юго-запад это юго-запад, а юг и юго-восток это не самые дорогие.
2: Не знаю, Александр.
1: Нет.
2: Ты наговариваешь на юг Москвы.
1: Я не хочу ни на кого наговаривать, живите где хотите. Но для юга 50, это вообще круто.
2: 9:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ребята, еще раз доброе утро, всем здравствуйте.
3: Хотели вам напомнить, дорогие наши друзья, что в Яндекс.Го появилась возможность добавить карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому искать терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд, проверено, подтверждаю. Деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемые в других сервисах Яндекса. После пополнения достаточно приложить «Тройку» к турникету или валидатору, чтобы записать сумму. Баланс «Тройки» всегда под рукой. В приложении видно, сколько осталось, когда пора пополнить. И также можно в приложении покупать абонементы и привязывать несколько «Троек» к одному аккаунту. Заходите в Яндекс.Го, сервис «Транспорт», и там видна карта «Тройка» и ее баланс, что очень удобно.
2: Так я не понял, активировать ее надо или нет?
3: Ты когда положил деньги, они у тебя видны на балансе в приложении, но нужно приложить «Тройку», чтобы они записались
2: приложить
3: уже на карту.
2: К турникету,
3: да, или валидатору.
2: То есть, когда прохожу?
3: Когда проходишь, да. И сразу они появляются там на «Тройке».
2: Угу. Ну что ж, удобно. Не надо идти к аппаратам.
3: А помнишь, раньше как было? Нужно было дождаться тетеньку в окне.
2: Когда она выйдет.
3: Чтобы...
2: А их с каждым годом становилось все меньше и меньше.
3: А сейчас вообще их, мне кажется, нет на станции.
2: Нету.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
7: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль. 27 июня в парке Крылья Советов нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
8: Автоиграю рок.
7: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах. Она набрала больше 49% голосов. Это следует из данных ЦИК страны, обнародованных после обработки 100% бюллетеней. Второе место занимает «Сильная Армения» во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Она набрала 23% голосов. Ночью Пашинян заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие их сухопутной границы. Между Керчью и Симферополем приостановили железнодорожные сообщения из-за ударов БПЛА. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Пассажиры 4 поездов будут доставляться автобусами. В связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров поездов. Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Заявку на подключение биометрии уже подал аэропорт Нижнего Новгорода. Сервис может заработать в этом году. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Также Никитин подчеркнул, что заставлять никого не будут, но для пассажиров это экономия времени, а для аэропорта выгода с точки зрения организации логистики. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом по Дубличам в Ярославской области выросло до 31. Об этом сообщили в Минздраве региона. Госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. Экскурсионный автобус, который направлялся из Мышкинского района в Углич, допустил опрокидывание накануне днем. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе 4 детей. Возможность самостоятельно регулировать рабочее время есть у большинства работающих россиян. По данным исследования Авито работы, 21% сотрудников полностью управляют своим графиком. Еще 31% могут менять его по согласованию с работодателем. При этом наиболее распространенным форматом занятости остается фиксированный график. По нему работают 46% опрошенных. Гибкие форматы особенно востребованы среди молодежи. Жителю Великобритании доставили по почте журнал, который он заказал в 2007 году. Королевская почта приложила записку с извинениями за доставленные неудобства. 52-летний мужчина заявил, что заказал журнал «Мать и дитя», когда его дочери было 18 месяцев, и они с женой ожидали рождения сына. В журнале дают советы по воспитанию детей. Сейчас детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 8 июня. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Она короткая, потому что 12 число у нас праздник. И 11 числа, по-моему, даже во многих организациях короткий день.
1: День России, если вдруг вы забыли, 12 июня отмечается.
0: Ну, или путаете День России с Конституцией России. Сегодня синоптики обещают нам до 30 градусов. Сейчас здесь в районе Щукино плюс 25. В общем, жаркая погода будет стоять всю неделю.
1: Всемирный день океанов сегодня, также день социального работника в России, день Республики Карелия, день петербургских котов и кошек. Всех причастных поздравляем с профессиональными праздниками. А еще раз мы хотели бы напомнить вам, что вчера прошел чудесный, добрый, яркий, музыкальный, красивый, солнечный фестиваль «Музыка жизни», который
0: сочный.
1: Мы организовывали вместе с Останкинской башней и фестивалем и благотворительным фондом «Дорога жизни», которому в этом году исполняется 10 лет. Очень теплые отзывы мы получаем от вас о фестивале. Спасибо большое всем тем, кто пришел. Спасибо огромное музыкантам, которые поддержали нас. И спасибо огромное всем службам, волонтерам, коллегам, которые работали несколько месяцев над тем, чтобы фестиваль состоялся. И, мне кажется, у нас все получилось.
0: Да, шикарный праздник получился. И самое главное, спасибо вам, дорогие друзья, все, кто пришел. Было очень много семей. Вот, дети, сидевшие на шеях родителей. Вчера мы видели практически всех. Нам очень приятно, что вот вы сегодня отзывы, кстати, свои пишете. Спасибо вам за них.
1: А те, кто зарегистрировался, так как фестиваль был бесплатный, и вопреки нашим просьбам, если у вас изменились планы, вы не смогли, передумали, не захотели по какой-либо причине прийти, сдайте билет, потому что была очередь из людей, которые хотели бы попасть, но так как была регистрация, ограниченное количество билетов, не все желающие попали, то есть большинство желающих не попало.
0: Так вот вас...
1: Вас мы запомнили, фамилии ваши есть, на следующие наши бесплатные мероприятия не будет у вас такой возможности. Мы предупреждали и просили вас войти в положение, поддержать нас, но вы не послушали. Таких людей было много, к сожалению.
0: Но хорошо, что мир держится на честных людях.
1: Согласен. Ждем гостя. У нас сегодня необычный будет разговор.
0: Да.
1: Буквально через несколько минут.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Пахит компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.

0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов и 16 минут столица.
0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект «БАС» работает на высоте 14+. И сегодня, дорогие друзья, у нас гость, с которым мы поговорим про современные технологии, про то, как они помогают нам с вами, простым людям. Но для начала давайте вспомним наше детство, кружки, куда некоторые из нас ходили в школе или летом в детских лагерях. Вот авиамоделирование, я помню, где собирали, запускали парапланы на дистанционном управлении. Потом уже позже появились кружки по проектированию роботов. И никогда не забыть свой детский восторг, когда модель взлетала. Да, и начинала кататься по столу, например. И вот сегодня такие роботы уже становятся нашими полноценными помощниками. В общем, сегодня мы поговорим о беспилотниках. По большому счету, участие беспилотников в нашей взрослой и повседневной жизни случилось уже давно. Например, тот же робот-пылесос, который чистит пол в квартире и объезжает диван или кота. Луноход. Вспомните луноходы, это же тоже беспилотники. Игрушечный самолет на управлении. В общем, все это беспилотники. И у нас сегодня гость, аналитик отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем Арслан Шаяхметов.
2: Здравствуйте.
1: Арслан, доброе утро.
2: Доброе утро. Арслан, ну, вопрос от нас, обывателей. Расскажите для начала кратко, как беспилотники разделяются по типам?
3: По типам крупным мы можем разделить беспилотные авиационные системы и беспилотные роботизированные системы. Между ними, естественно, есть принципиальная разница в виде, так скажем, стихии. Как вы упоминали, беспилотные авиационные системы, они все-таки связаны с авиамоделированием, то есть это воздух. И, естественно, к ним применяются, так скажем, в первую очередь и как юридические, так и технические такие законы, нормы и так далее, как авиация. И беспилотная роботизированная система — это непосредственно то, что работает на Земле. Там, конечно, есть куда углубиться, совершенно разные сферы. Да, как роботы-пылесосы дома, так и роборуки, которые что-то собирают.
1: Да. Доставщики.
3: Всякие доставщики, да, тоже работают на Земле. То есть это очень крупная сфера, и там уже есть где разгуляться. Но, по сути, они работают уже непосредственно, как я упомянул, на Земле.
2: А в каких реальных задачах эффективнее применять летающие беспилотники, в каких роботов? Мы сейчас говорим про гражданское применение, понятное дело.
3: Да, понятное дело. Если мы говорим про летающие беспилотники, то в первую очередь мы рассматриваем это как аппарат с камерой, беспилотная авиационная система. Но, естественно, на беспилотнике можно прицепить полезную нагрузку и другую, например, громкоговорители, газоанализаторы и так далее. Но до сих пор, да, это в основном такой термин есть интересный — аэрофотосъемка и видеонаблюдение. Если мы говорим про роботов, то там, конечно, все обширно. Естественно, зависит все от сферы. Да, есть роботы, которые убирают, есть роботы, которые собирают, есть роботы, которые делают иные задачи, но там уже, я думаю, материал на целую лекцию.
2: Ну вот в сельском хозяйстве, например, раньше использовали трактора, да, которые, ну, как говорят специалисты, я человек, который вырос в деревне и рядом с домом, где жила моя бабушка с дедушкой, были колхозные поля, что вот крупная техника часто может испортить урожай во время там обработки, прополки и так далее. Вот летающие, например, беспилотные системы сельскохозяйственные, они что делают и как заменяют, если заменяют вот такую технику, которая раньше по земле по старинке, ну, относительно по старинке работала.
1: Решает ли это проблему?
3: Ага. А что касается сельского хозяйства, то о полной замене мы, конечно, речи не идем, но если мы говорим про летающие беспилотники, то в первую очередь есть такой термин, как эрготроны. Они занимаются тем, что распыляют всякие полезные вещества, семена и так далее. А если мы говорим про также специальные беспилотники с камерами, у них есть, так скажем, мультиспектральная камера, которая летает над полем, и они помогают, так скажем, мониторить сельскохозяйственные угодья, просматривать через специальные индексы, где лучше растет и так далее. техника наземная все еще остается актуальной. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы сельское хозяйство все-таки стало, так скажем, умным. То есть не так, чтобы ты все поле проехал на тракторе и что-то распылил, например, какие-то гербициды, а так, чтобы беспилотник сначала пролетел с камерой, понял, где есть проблемные места, и вот как раз к этому мы и стремимся, что беспилотник, который распыляет агродрон, летит на конкретной точке и тем самым экономит и воду, и полезные вещества всякие, и семена, и так далее.
2: То есть он сначала анализирует проблемные места, да, наверное, с помощью искусственного интеллекта или все-таки человеческий глаз, а потом уже точечно распыляет на каждый саженец?
3: По сути, да. Не про конкретные саженцы, а скорее про участки. Да. Формируется, так скажем, специальная карта растительности при помощи индексов. Это не искусственный интеллект, скорее, если мы говорим про первый этап постобработки. Тут уже, так скажем, все автоматизировано при помощи специальных программ. Но далее уже, да, сам анализ этой картинки происходит при помощи и как и специалиста, так и искусственного интеллекта.
2: Ну, а вот если мы говорим, например, про непогоду, вот в дождь, в сильный трактор, наверное, не просто работать. Ну и беспилотным аппаратом в непогоду летать все сложно или наоборот?
3: Да, беспилотным аппаратом еще тяжелее работать, но поскольку это авиационная система, все-таки к ним тоже применяется термин, что это нелетная погода. И плюс еще, если мы говорим про всякие такие умные системы, даже ездящие, то, естественно, на них есть датчики, например, лазерный сканер, камеры и прочее. И сильный дождь тоже на них может сказаться. Ухудшается видимость, точность полетов или выезда тоже ухудшается, и, соответственно, да, это тоже считается таким опасным условием. Плюс ветер. Это тоже очень важно, поскольку авиация, как правило, свыше 10 метров в секунду. Если ветер, то не рекомендуется летать на таких беспилотниках. Тем более, если он что-то орошает, то есть он уже сверху, ну, примерно 5 метров над полем. Если сильный ветер, то, естественно, он все...
2: К соседям.
3: Да, и все к соседям.
1: Соседи будут вкуснее и лучше урожай. Так, ну а мне вот интересно, ну, вот хорошо. Могут ли они выполнять другие функции, помимо распыления, там, удобрений, какие-то еще функции есть у таких дронов?
3: Конкретно таких дронов, если мы говорим про сельское хозяйство, то это основные функции. Но если мы говорим про другие отрасли, естественно, применений очень много. Можно на дрон нацепить газоанализатор, можно нацепить громкоговоритель, можно нацепить лазерный сканер и так далее, и так далее, и так далее. Можно нацепить, так скажем, полезные ящики, куда можно класть груз, и он будет что-то перевозить.
1: А, кстати, ну, работа в сельском хозяйстве – это вообще тяжелый труд, и он проходит там чуть свет не заря и до глубокой ночи. И вот сколько времени может работать этот робот? Он как, ему же подзаряжаться надо?
3: Все верно. Дрон работает, если мы говорим про агродрона, то он, естественно, работает от батареек. Зависит от самого типа. Летающие дроны, ну, зависит от конструкции, конечно. Также есть еще дроны на двигатель внутреннего сгорания. Они могут себе, так скажем, топливный бачок в себе нести и летать до 12 часов. Если мы говорим про аккумуляторные, агродрон летает, ну, если грубо говорить, до 40 минут он летит. То есть 40 минут можешь летать, летит обратно, ему надо менять аккумуляторы. Если мы говорим про летающий дрон, который с камеры просто фотографирует поле, потом анализирует, ну, анализ это уже отдельными специалистами, оговорочка, то он может летать часа 2-3. Вот так. И тоже на базу, тоже менять батарейки. То есть они не подзаряжаются непосредственно, а подзаряжаются аккумуляторы. И для быстроты процесса просто внутри дрона меняются такие аккумуляторы.
2: А вот беспилотники, которые работают в полях, они только анализируют и доставляют удобрения? Могут они заменить трактор, например, и вспахать поле, если мы уже не про летающие говорим, беспилотные системы?
3: О полноценной замене, конечно, речи не идет, но такие системы уже у нас есть или разрабатываются, такие мини-тракторы. Но больше вам скажу, современные тракторы, они настолько сильно напичканы техникой, и спутниковая навигация, и...
1: Трактор? Обычный трактор?
2: Да. Смотрите, обычный трактор. Сейчас уже обычный трактор, Саша, это...
1: Там спутниковая навигация есть.
2: Да, я думаю,
3: спутниковая навигация, и комфортная кабина, и автопомощники при рулении. По сути, это тоже большая автоматизация. То есть речь скорее не о замене, а улучшении имеющихся технологий.
2: Угу. Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте. Наш.ру. 10:26 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Travel» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: Круглосуточно.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Есть порядки получения на zon.ru 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем наш интереснейший разговор с аналитиком отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем, сокращенно БАС, Арсланом Шаяхметовым. Арслан, доброе утро еще раз.
4: Снова доброе утро.
5: Мы уже привыкли к фразе «доставка дронами». Вот даже в центре Москвы, например, можно запросто встретить робота, и не одного, который едет по улице и осуществляет доставку продуктов из магазина до подъезда. Раньше мы удивлялись, сейчас даже никто особо внимания на них не обращает. А если говорить про доставку продуктов в других местах и не только продуктов, как вот беспилотные системы и наземные, и воздушные справляются с этими задачами? И вообще существует ли такая практика?
4: Да, естественно, такая практика уже осуществляется. Если мы говорим про наземные методы, то, как вы упомянули, да, роботы-доставщики уже имеются. Про беспилотные авиационные системы, если мы говорим, то уже существует у нас специальные модели, которые предназначены именно для перевозки грузов. В том числе, например, тестовый режим есть. Нижегородскую область хочу отметить. Например, что мы говорим? Есть один город, вот, к сожалению, забыл точно название, но там суть какая. Из местной больницы в поселок городского типа надо привезти образцы крови.
3: Mm-hmm.
4: Поскольку между этим городом и самим поселком небольшое расстояние, но есть один нюанс. Их разделяет река Волга. Широкая такая.
3: Нет дороги, короче говоря.
4: Дорога есть, но в объезд ехать 2-3 часа на машине.
3: А надо быстрее.
4: А надо быстрее.
3: Да.
4: И беспилотник справился с этой задачей, отвез все за 15 минут.
5: Ну и дешевле, мне кажется. И быстрее, и дешевле.
4: Насчет дешевле, ввиду того, что технология сейчас новая, и, естественно, ее надо расширять, и как все новое, оно пока стоит дорого. Но в длинной временной перспективе, естественно, это все будет удешевляться.
3: Да. Угу.
4: А сейчас беспилотники, естественно, они, как вы правильно отметили, они быстрее. Это их самое главное преимущество. Если мы говорим про наземную доставку какую-то, то, естественно, курьеру надо стоять в пробках, ему надо что-то объезжать, прочее-прочее. А беспилотнику...
3: Еще и платить курьеру надо.
4: Ну, беспилотнику тоже надо заплатить, оператору, компании, которая данный сервис предоставляет. Естественно, это не бесплатно. Но беспилотник где стоит в пробках, он...
3: Как... В общем, решает временной вопрос он.
4: Да, временной вопрос.
5: Но есть же еще такие регионы, ну давайте возьмем труднодоступную Арктику,
3: да,
5: где, наверное, без связки вот этих наземных и летательных дронов вообще ничего не доставить. Тут хотя бы через мост или там в объезд, ну в вашем примере конкретном, но через 2,5-3 часа можно на машине доехать. А вот есть труднодоступные регионы, и не только сейчас про Арктику говорю, где нет дорог и вообще ничего нельзя доставить. Вот там, наверное, это удобно применять?
4: В перспективе будет удобно применять, да. На самом деле сейчас у них вертолеты используются, естественно, самолеты для доставки. Но речь идет о том, что, конечно, не сейчас, но в счастливом будущем, о том, что обеспечивание данных моментов. Но все равно это будет довольно долгий процесс. И сейчас мы говорим о том, что скорее... Ну и сами авиационные системы, они сильно автоматизированы. И, по сути, автопилот, я думаю, ни для кого это не новый термин. По сути, да, и сейчас все держится на пилоте, но, я думаю, с развитием технологий все-таки это будет улучшаться, и мы придем к полноценной беспилотной крупной авиации.
5: Ну, вот если вернуться к городу, в труднодоступных местах там понятно, а вот в городе как доставлять, где плотная застройка, жилые дома, и чем доставлять?
4: Про город, да, в первую очередь, у нас в стране уже, ну, в Москве, например, и, например, в городах по типу Иннополис уже ездят роботы-доставщики, да, они успешно, так скажем, среди трафика катаются, но, конечно, это не замена курьеру, потому что курьер предоставляет сервис от двери до двери. Что же делает робот? Ну, во-первых, он чуть-чуть дольше едет сейчас, ввиду несовершенства технологий, например, в толпе он теряется, да, где-то он может, ну, неправильно свернуть прочее. Развиваем и развиваем. Про доставку дронами в Якутии, например, уже практикуется, доставляют продукты. Как это происходит?
5: В городе?
4: Да, в городской среде. Как это происходит? По сути, вылетает дрон, ну, из Darkstore, так скажем.
5: Darkstore это в Якутии.
4: А Darkstore это такой, да, термин внутри ритейла, там, где собирается ваш заказ.
5: А.
4: Да, это не какой-то...
5: Со
4: там.
5: Склада.
4: Ну, по сути, да. С местного склада вылетает дрон.
5: В Якутии. Так,
4: так. Ну да, приземляется в специальный постамат, и там оставляет заказ. И человек уже забирает. Да, естественно, от двери до двери это тоже, ввиду технических сложностей, не сделать. Да, поэтому мы говорим про такую доставку. Она быстрее, да.
5: А вот интересно. Я сейчас вспомнил, на улицах есть же роботизированные уборщики, да, которые подметают или моют газон, ну не газон, а там тротуары, или вот в торговых центрах есть.
3: Я вообще удивляюсь, почему не роботы в парках стригут газоны?
5: Просто интересно, вы как человек погруженный, какие планы по более широкому внедрению роботов-помощников в нашу повседневную жизнь?
4: Что касается роботов-уборщиков, да, такие программы есть, развиваются. В торговых центрах все чаще и чаще можно увидеть по всей нашей необъятной стране. В целом они выполняют хорошо свои задачи, но, например, если мы говорим про крупных роботов-уборщиков, а не которые по ТЦ ездят, а которые по улице, то проблема в том, что у них большие габариты. И всякие мелкие места, какие-то сложные участки, например, детские площадки и прочее, там без человека все равно не обойтись. Поэтому о полноценной замене тоже речи не идет. А в торговых центрах, да, тоже. А сейчас вот такие вот маленькие роботы, помогли их заметить. Они, по сути, заменяют поломоечные машины. И процесс потихоньку идет вперед, да.
5: И вытесняют, мне кажется, людей, которые раньше этим занимались.
4: Нет, нет.
5: Или оператор.
3: Ты знаешь, я вот,
5: да?
3: Я на Таганке видел на такие аппараты, они не замысловаты, не как китайские автомобили сделаны. Вот, да, очень так просто, на них написано электропылесос, и в этом электропылесосе сидит приезжий мужчина. Вот, и он ездит по Таганке, я не знаю, собирает пыль там и так далее. То есть, с одной стороны, это выглядит как такой робот, а с другой стороны, там сидит человек. Но у меня вот такой вопрос. В каких гражданских отраслях беспилотники и роботизированные системы уже показывают стабильно высокую эффективность, да? А для каких задач все-таки их применение пока остается скорее экспериментальным? И об этом можно только...
5: Требует доработки?
3: Ну, мы можем только говорить вот в будущем там, и так далее.
4: На самом деле, сфер у нас много, которая развивается. В первую очередь хочу сказать про топливно-энергетический комплекс. Ну, вот мы недавно в федеральном центре считали рейтинг дронификации, кто как летает, оценивали регионы, прочее. И, скажем так, одна из крупнейших сфер, которую мы выделили, ну, насчитали, так скажем, больше всего экономики, это топливно-энергетический комплекс. Там, так скажем, местные специалисты уже беспилотные авиационные системы освоили полностью. Ну, не полностью, а хорошо, так скажем. Вот. Они в основном занимаются тем, что мониторят трубопроводы.
3: Ну да.
4: Да. И корректируют, так скажем. Потому что в определенном участке, да, если какая-то поломка прочее произошло, в определенном участке датчики это фиксируют. Но беспилотная авиационная система помогает вылететь, обозначить точную проблему, точно идентифицировать, протекло что-то, деформировалось или так далее. И вызвать, так скажем, ремонтную уже группу. Да. Это, так скажем, про сферы, которые уже есть. Экспериментально, естественно, тоже дроны осваиваются вовсю. Например, хочу выделить строительство. Например, дроны умеют делать при помощи лазерного сканера 3D-модель здания. И, так скажем, на каждом этапе постройки оценивать, насколько корректно ли мы идем по проекту или наоборот, от него отклоняемся. Условно, где-то недостроили, прочее. Или есть такие интересные разработки по анализу техники безопасности прямо на стройке. Дрон анализирует, точнее, летает над стройкой, следит за людьми и смотрит, кто надел каску, кто там что-то неправильно делает, прочее. То есть это, по сути, спасение людей.
3: Не-не-не, я прошу прощения за смех, просто я представил это визуально, что я иду без каски, и мне...
5: Просто Саша представил, когда он раньше работал на стройке, никто не следил, а тут сейчас не спрячешься. Прервемся буквально на 3 минуты и продолжим. Если у вас есть вопросы, наш.ру, пожалуйста, задавайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 46 минут в столице. Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства, энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». И у нас в гостях сегодня Арслан Шаяхметов, аналитик отдела отраслевой аналитики Федерального центра беспилотных авиационных систем.
3: Еще раз доброе утро.
4: Еще раз доброе утро.
3: Давайте про будущее поговорим. Что вот с всего того, что мы обсуждали сегодня, условно, к, давайте возьмем, 30-му году, для каждого из нас может стать нормой?
2: То есть я еще застану.
3: Ну, Саш.
4: К 30-му году, я надеюсь, уже будет большой скачок в плане беспилотных технологий. Например, мы сейчас активно развиваемся в беспилотном такси. Я думаю, это вот, если мы говорим про повседневные вот эти сферы, с которыми мы сталкиваемся каждый раз. Более такое удаленное от нас, но все равно каждодневное.
2: Сейчас таксисты напряглись. Все.
3: Это будет не скоро еще.
4: То, что все такси будут беспилотными, вряд ли все-таки. Да. Но для этого нужна тоже инфраструктура. Город надо к этому готовить. Да.
3: Особенно зимой.
4: Особенно зимой. Правильно говорите. Если мы говорим про перевозки, тоже сейчас по отдельным магистралям, условно, между Москвой и Казани уже открыли, так скажем, экспериментальное направление по беспилотной доставке.
3: А, грузовики же.
2: Грузовики, да, беспилотные.
3: Да, грузовики. Да.
2: Мне кажется, страшно увидеть так на дороге, смотришь в кабину, а там никого нет.
3: Но, по-моему, оператор все равно рядом едет, да?
4: Да, да, естественно. И к 30-му году, я думаю, эта традиция все равно останется. Пока развиваются технологии, это даже не 5 лет, я думаю, 10 и больше.
2: Тут еще ведь не только дело, наверное, в технологии, сколько в инфраструктуре для нее.
4: И инфраструктуре, и безопасности, да. Поэтому, я думаю, по крупным магистралям все-таки начнут ходить полноценно беспилотные грузовики. Но если мы говорим про внемагистральные какие-то дороги, водители тоже останутся. То есть о том, что водители будут больше не нужны,
2: О таком говорить не приходится, товарищи.
4: Да. Так. Да. Если мы говорим про доставку людям, которые нужно срочно-срочно, надеюсь, тоже к 30-му году разовьется программа по беспилотной доставке дронами, например, в отдельную, условно, ПВЗ, прочую площадку, или как в других странах, там, где большие территории пригорода, прям дроны уже доставляют на газон.
3: Я видел ролики в интернете, я еще думал, это ИИ или это настоящее?
4: Нет, это не искусственный интеллект, это нынешнее будущее.
2: В смысле, привезли мне...
3: Нет, он просто подлетает вот над твоим участком и сбрасывает тебе коробку из маркетплейса. Иногда опускает вот прям...
4: Иногда по тросику опускает, да, специальные коробки, иногда приземляет.
2: А если не бьется, то просто отпускает.
3: К сожалению, время нашего эфира подошло к
2: будущее.
3: Концу. Да, есть над чем подумать, есть что обсудить, проанализировать. Спасибо вам большое за...
2: Спасибо, Арслан.
3: Увлекательный рассказ. Думаю, что это не первая и не последняя, вернее, это не последняя наша встреча. А всем желаю хорошего дня и хорошей трудовой недели.
2: Любим вас.
3: Берегите себя.
0: На нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Подробности он не привел. Тем временем в аэропорту Домодедово продолжают действовать временные ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию. В Москве ЕГЭ по математике напишут около 78 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Экзамен по этому предмету сдают сегодня. Его успешная сдача является одним из условий для получения аттестата. Ученики выбрали для сдачи базовый или профильный уровень. Последний требуется для поступления в вузы, где математика входит в перечень вступительных испытаний. Из 78 тысяч москвичей, которые участвуют в аттестации, свыше 71 тысячи выпускники текущего года. Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 21 июня. Возгорание произошло в жилом доме 1934 года постройки на Малой Бронной в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Открытое горение было ликвидировано. Информации пострадавших не поступало. В этом доме жили поэт Александр Галич и его брат, кинооператор Валерий Гинзбург. Уровень пустующих площадей под магазины и рестораны в Столешниковом переулке снизился за год почти в два раза, с 24% до 10%. В целом же ключевые торговые коридоры Москвы продемонстрировали незначительный рост доли свободных площадей. По данным аналитиков, несмотря на снижение потребительской активности, на центральных торговых улицах сохраняется низкий уровень вакантности, ниже, чем в докризисном 2019 году, когда он составлял 9%. За год на торговых улицах открыли 122 новых магазина и точки общепита. Эти помещения активно заполняются новыми арендаторами, передает ТАСС. Московский джазовый фестиваль стартует сегодня в столице. Он откроется совместной программой Московского джазового оркестра и актера Сергея Степанченко. Вечер будет посвящен Леониду Утесову и его книге «Спасибо, сердце», которая впервые прозвучит в формате музыкально-театрального спектакля на большой сцене. Закрытие фестиваля пройдет в воскресенье. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и актер Сергей Безруков представит премьеру музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве». Основной площадкой фестиваля станет театр «Эрмитаж». Концерты также пройдут на площадке в парках «Заряде», на сцене театрального бульвара в парке Горького, на Гоголевском бульваре и на ВДНХ. В Москве и Подмосковье сегодня переменная облачность и до плюс 29 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. По второй половине дня в столичном регионе местами пройдут дожди и прогремят грозы. Жаркая погода ожидается на протяжении всей предстоящей рабочей недели. В пятницу температура может подняться до плюс 31. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
2: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
12: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Записывай. Запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
15: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются 92 рейса. В частности, на прилет 50 рейсов. Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Сколько человек коснулись изменений в расписании, не сообщается. 36 беспилотников сбиты в Севастополе за минувшие сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник спасательная служба фиксировала информацию о падении обломков БПЛА в разных районах города. Люди не пострадали. А в Белгороде беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. Он не взорвался, дрон вывезли прибывшие на место специалисты. На территории Курской области за прошедшие сутки сбито больше 160 БПЛА. Погибли два механизатора, также сгорела кровля многоквартирного дома. Выборы в парламент Армении были конкурентными и открытыми. Об этом заявила миссия наблюдателей от СНГ. Нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала. Она установила, что голосование и процедура подсчета голосов прошли в соответствии с избирательным кодексом, а техоборудование работало бесперебойно. На прошедших воскресенье парламентских выборах правящая партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав больше 49% голосов. Сильная Армения во главе с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном на втором месте, у нее 23%. Введение техсборов с производителей и импортеров электроники в России перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, сообщает Минфин. Как заявлял ранее Минпромторг, введение технологического сбора направлено на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Ведомство заверили, что максимальный размер налога за единицу товара не превысит 5000 рублей. Ведомство утверждает, что техсбор позволит создать стимул для локализации производства внутри страны. Россияне массово отказываются от поездок в Крым в июне, отмен на июль-август пока не так много, рассказал ОНСН председатель межрегиональной общественной организации Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова.
2: Ростова, Калкаловска нет. Продукты есть, только у нас, к сожалению, наши жители сами его создают. Я говорю, только запасы съели ковидные, теперь давайте опять будем делать конец света. Ну, сами себе проблемы создают. Есть отмены, понятное дело, что больше это отмены на июнь месяц. Это связано больше даже не с топливом, хотя наши предприимчивые туристы в Краснодарском крае заправляются, едут сюда с канистры. 100 литров канистры можно проводить через Крымский мост. В принципе, этого достаточно, чтобы путешествовать по Крыму. Но я думаю, что ситуация стабилизируется, и июль, август, сентябрь восполнит количество туристов. Даже думаю, что и октябрь, если он будет теплый.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Так, ну что, новая неделя.
1: Блистательные выходные у нас совершенно прошли. У нас был великолепный фестиваль.
2: Хорошо, ну давайте вы.
1: Да, великолепный фестиваль, дорогие друзья. Кто вчера был, пожалуйста, поделитесь с нами вашими впечатлениями. Кто подарил нам котиков с Митей, мы уже их усадили.

0: направлен. Что это значит? Что бы это значило? Скажи мне, пожалуйста.
1: Потому
0: это какой-то...
1: у него направленный взгляд у этого кота.
0: А-а-а.
1: И он смотрит сурово на экран.
0: Он смотрит не на экран, он смотрит на... в твою сторону.
1: Ну, а мой смотрит в твою сторону.
0: Понятно, мы друг за другом следим. Кстати, а давайте сделаем тему такой, Олеся Михайловна.
1: Ну-ка.
0: А вы за своей второй половиной подслеживаете или не подслеживаете? Может быть, разрешенно, когда, да, у нас там общие пароли и все прочее, и мне совершенно скрывать нечего, но вы вот все равно подслеживаете? Ну, вот там геолокация, или, может быть, там, ну, не знаю, ну, такие вот легкие уточняющие вопросы. А точно мой Сашка вчера с тобой, Борька, сидел в шахматы играл, и от вас пахло какими-то там коняшными изделиями, понимаешь?
1: А, то есть доверяй, но проверяй. Проверяете
0: да,
1: ли
0: да.
1: вы тех, кому доверяете?
0: А давайте, друзья. Естественно, можно не подписываться. Все нормально. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-волна.
4: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
5: без возрастных ограничений.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Триангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
7: Автоиграю рок!
6: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
2: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, были моменты в вашей жизни, когда нет-нет, да и посмотришь через плечо, пока другой читает свою книгу.
2: Mm-hmm.
1: Ну, мало ли, может быть, нужно, может быть, это книга Камасутра, тебе нужно понять, нужно тебе идти на йогу, разогреваться перед этим, или и так сойдет постоять.
2: Доброго дня, Пишно. Конечно, слежу, но слежу за штрафами или за проезд по платной дороге. Ну и потом, кому звонил, а потом расспрошу обязательно. Вот такое любопытство, дробь, контроль. Ну, на самом деле, это может быть порождением не контроля, а тревожности. То есть не то, что вы ему не доверяете, а вы миру не доверяете в целом.
1: Стоп, ты сейчас сказала, жена оплачивает штрафы мужу?
2: Нет, следит за штрафами или проезд по платной дороге.
1: Но все равно...
2: Не все равно.
1: Она
2: там
1: следит,
2: приходит фотография,
1: да,
2: с кем он там торопился. Да. С кем ты, куда это мы так спешим?
1: А я что-то не доходил. Мой этот самый, как ее зовут, миссис Марпл Пуаро. Она что-то раньше и не догадалась, что так тоже можно было.
2: Ой, слушай, я вчера, знаешь, какую прочитала? Значит, девушка выяснила, вскрыла измену. Она полезла в App Store, посмотрела последнее установленное и удаленное приложение. Это было такси. Она восстановила приложение, восстановила доступ через мобильный телефон, через подтверждение, да. Потом она залезла в поездки и посмотрела, что последнее там какое-то время, там полгода, муж после работы ездил на такси на один и тот же адрес. Угу. А это все было, пока муж спит, потому что она чувствовала, что что-то не то. И вот, значит, она растолкала мужа посреди ночи, потребовала объяснения, он там что-то пытался там отбрыкиваться. Она говорит, либо ты мне сейчас объясняешь, либо я еду на этот адрес.
1: Ага.
2: Ну,
1: прикинь, приехала,
2: все сказал.
1: А там шахматная. Почему нет?
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, во-первых, спасибо вам за обратную связь по фестивалю. Очень приятно, что вы использовали, в общем-то, все активности и все локации, которые мы для вас подготовили. Спасибо за теплые слова относительно нашего выступления с Сергеем Юрьевичем Галаниным. Спасибо большое. А мы продолжаем обсуждать тему.
2: А, кстати, вот такую ремарочку можно сделать? Вчера, когда, в общем, к нам подходили фотографироваться, Михайловна знает, в общем, то, что жаркий день, что солнце светит и так далее и тому подобное. Первым, конечно, звала детей, конечно. Мы, естественно, с детьми, потому что взрослые, простите, но вы взрослые, все. Это было очень мило, кстати. Вот такая мамка молодая. Это без всяких намеков. Мы у вас спросили, когда вы последний раз, когда вообще делаете ли, но это не для того, чтобы следить, а чтобы совесть успокоить.
1: Доверяй, но проверяй.
2: Да, свою совесть.
1: Проверяете ли вы тех, кому вы доверяете? Вот нам тут пишут. Привет, полностью доверяю, но иногда звоню жене, чтобы спросить, где она. Если она где-то в центре, значит, я могу часа на два врубить музыку потяжелее или боевик пожестче. Это я так снимаю напряжение после работы.
2: Вот. Здравствуйте, драгоценные. А я нет, потому что зачем? Хотя иногда бывало тот же ремарочка в конце.
1: Нет-нет, да и да, это называется. По теме есть два варианта развития событий, пишет нам Виктория. Когда вы встречаетесь, начинается, а не проверили ли мне телефон? Это верная дорога, иногда медленная, но к разрыву. Второе, когда вы прочно вместе, дети и локатор у всех, чтобы каждый знал, где ты. Вот у нас с мужем... У обоих локаторы, и у папы у моего тоже, чтобы все всегда знали, где я, потому что мне в первую очередь тревожно, если меня куда-то украдут, чтобы они хоть знали хотя бы, где мой телефон найти, ладно, меня. Телефон-то не дешево стоит нынче.
0: Наше радио.

0: Наша. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Водители освободят от платы за парковку, если по независящим от них причинам им не удалось оплатить услугу. Поправки в закон об организации дорожного движения подготовил Минтранс. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил на сцену, что вопрос в том, как водитель должен будет доказывать объективность невозможности оплаты стоянки.
2: Все это хорошо, только есть вопрос в том, кто и как это будет доказывать и устанавливать. Если вся эта обязанность доказывания этих обстоятельств будет возложена на автомобилисты, то, конечно, могут возникнуть трудности и проблемы. Никто в расчет принимать не будет все доводы и аргументы. Но, насколько я знаю, сейчас все-таки готовится, по-моему, предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Это было бы более правильный подход, чем заставлять водителя потом доказывать, что у него были объективные причины.
1: Проект закона также закрепляет право водителя оплатить стоянку в течение суток после начала парковочной сессии. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения. Серийные угонщики автомобилей задержаны сотрудниками полиции в Москве. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержаны 6 подозреваемых, 4 из которых ранее судимы. Им предъявлено обвинение в серии краж дорогостоящих иномарок. Злоумышленники искали во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. С помощью специальных устройств блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и уезжали. Затем машину перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали или разбирали на запчасти. Выставка пристройства животных «Пушистый хвост» пройдет в парке «Сокольники» в субботу. Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Жители смогут познакомиться с животными из 5 городских приютов, прогуляться с собаками, а также пообщаться с кошками. Все они привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом. Для владельцев питомцев обещают мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам. Жители Москвы и Санкт-Петербурга имеют схожие музыкальные вкусы, отдавая предпочтение одним и тем же популярным артистам, в их числе Джиган, Айс Гергер и Татьяна Куртукова. Треки этих музыкантов регулярно оказываются на верхних строчках чартов. При этом, как отметили аналитики, в целом по стране наблюдается похожая картина, однако существует целый ряд регионов, где зафиксированы собственные уникальные музыкальные тренды, сильно отличающиеся от столичных предпочтений. Аномально жаркая погода ожидается в Москве и области в течение рабочей недели. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова телеграм-каналу «Осторожно, Москва». По прогнозу, в столице и области дневная температура воздуха поднимется до плюс 30. По словам метеоролога, ни дождей, ни гроз до выходных не предвидится. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Тима ищет свет. У нас сегодня в гостях вот такой сюрприз, дорогие друзья. Посмотреть прямую трансляцию видео вы можете на наших всех ресурсах. За это отвечает у нас чудо-Юлечка, которая за кадром. Спасибо ей большое. Здравствуйте.
2: Всем привет.
3: Добрый день.
1: Как вам лучше обращаться? Прям целиком Тима ищет свет или все-таки Тимофей?
2: Можно Тима просто.
1: Тима.
2: Можно Тима.
1: Договорились.
3: Я думаю, что вас так и зовут Тимофей, да?
2: Да.
3: Так как-то вышло, да. А тут еще так есть какая-то история, легенда, что был еще второй Тима, который тоже входил в первоначальном. Так в интернете написано.
2: Да, да, да.
3: Я все абсолютно ищу, как вы, люди, родившиеся в 21 веке, я все еще тоже в интернете. Мы еще можем. Мы еще старички и могем. А как вообще дела у, в общем, второго Тима? Как он поживает?
2: Я не знаю, мы давненько не общались с ним, может быть, уже полгода, полгода-год мы с ним вообще не списывались, никак не общались.
1: В таком возрасте полгода — это давненько.
3: Я понимаю, это же целая жизнь. У нас-то это просто чихнул, моргнул вчера.
1: Полгода — это вообще, мы близкие друзья.
3: Мы можем поругаться полгода назад, а сейчас дальше продолжать это все, потому что...

0: скорее, мы скорее называли это совместной работой, потому что процесс строился так, что я писал, и просто мы обсуждали, как бы, стоит это брать, не стоит это брать в работу.
1: То есть это будет песни. Больше как консалтинг?
0: Ну, как Рик Рубин, такой продакшн.
1: Рик Рубин, ну ничего себе, там такие же были скиллы, как у Рика Рубина?
0: Нет, я просто комплиментарно решил о нем отозваться.
1: Я поняла, это очень приятно. Я считаю, да, что о бывших коллегах либо хорошо,
0: либо никак.
1: Правильно. Есть вопрос по поводу нейминга. Не будем спрашивать, почему Тима ищет свет. Нашли уже ваше мнение о том, что, кстати, подтвердите нам или нет, правду ли говорят в интернете, что поиск, вот это Тима ищет свет, сам процесс поиска, он важнее, чем непосредственно найти этот свет.
0: Ну да, у меня какой-то последний месяц очень ностальгический, я много смотрел, и вот так, что вопрос...
2: Смотрел, что ностальгическое, так что, фильмы 2000-х годов?
0: Не, ну это для меня это до рождения моего, можно сказать, так что не настолько.
2: Бесите немножко. Так, я вас могу приблизить к свету сейчас. Так.
0: Да, я много смотрел, что делал вот как раз в тот период, когда мы с Тимом Уайтом работали, и тогда я часто писал, что Тима ищет свет, это типа, когда я найду свет, я закончу проект и все такое.
2: Юношеский максимализм такой приятный. Так.
0: Ну, честно сказать, мне даже сейчас это близко, эта идея. Я подумал,
1: закончить проект?
0: Ну, если найду свет, вы понимаете, в чем как бы заключался смысл?
1: Это же понятие растяжимое.
0: Да, вот, во-первых, понятие растяжимое, во-вторых, это такой процессуальный момент, что мне вот важен именно сам процесс поиска и вот такого эксперимента всегда, и когда он закончится, то как будто смысла конкретно в этом проекте для меня не будет.
1: Даже ученые еще пока не поняли, свет это частица или волна.
2: Вот.
1: Потому что двухщелевой эксперимент показывает разные... Ладно, не буду. Да. Душнить не буду. Возвращаясь, вы упомянули Тиму Уайта. Уайт переводится на русский как белый. И вот 29 мая выходит у вас новый альбом под названием «Белый альбом».
2: Вот как мы копнули. А я не в курсе был. Так, интересно.
0: Это серьезная подводка. Да, 29 мая вышел альбом «Белый альбом» называется.
2: Да.
1: Так, почему белый?
0: Потому что за ним последует черный альбом совсем скоро.
2: А, то есть вот так концептуальненько было сделано.
0: Ну, это некая дилогия, да, будет. И ага. В скором времени выйдет черный альбом. Я надеюсь, что в скором времени это произойдет. Пока точных дат никаких нету. Но поэтому есть белый и черный.
2: Все, понятно. Обсудим. Насчет этого, кстати, очень интересно. Итак, друзья, Тима ищет свет в гостях у нас. Мы очень скоро вернемся. Прямая трансляция идет на сайте наш.ру.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Тима ищет свет. Тимофей у нас в гостях. Тимофей очень юный, очень талантливый. Только что прозвучала его песня. Прошу любить и жаловать. Прямую трансляцию интервью можете посмотреть на наших всех ресурсах. Тима, еще раз здравствуйте. Возвращаемся к вопросу белого альбома.
2: Белого альбома. Итак, да. Но, если позволишь, перед этим вот эта песня «Волна» у меня в общем, в избранном. Вот как только она появилась в нашем эфире, и Саше Шулаковой большое спасибо, что она нашла, все это дело показала, сделала. Это наш музыкальный директор. Это сердце, в принципе, радиостанции. Вот. Поэтому и как-то она вот легла. Я не все могу понять в словах там. Ну, так вышло. Но почему-то вот именно рисунком мелодичным и текстом, и вот какой-то такой, знаешь, даже чем-то таким вот медитативным в слове «Волна» она прям вот цепляет, она вот всегда есть. Спасибо. Поэтому спасибо тебе большое за вот это творчество. Итак, «Белый альбом», 11 композиций. И если я правильно понял, концептуальный, в общем, будет «Черный альбом». В чем разница, расскажи, пожалуйста, вот ты как автор-исполнитель своих песен?
3: «Белый альбом», они в целом, в этом настолько какой-то глубокой концепции нету. «Белый альбом», он более светлый по настроению, более такой легкий и ищет как бы...
2: Ну, ответ он мог быть желтым, допустим. Да. Почему он стал именно белым? Ну,
3: вот мне хотелось такой максимализм. Мне хотелось сильно разделить очень, да, два этих релиза эмоциональные для зрителя, чтобы это были очень разные как бы работы, и чтобы никаких вопросов не возникало, понимаешь? Потому что желтый альбом, он был бы тогда... Ну, желтый он...
2: Да ладно, Yellow Submarine. Как бы все нормально. Желтая подводная лодка тоже в свое время сработала. Вот, хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, а вот содержание этих двух альбомов писалось одновременно, или ты вот решил, что сейчас я белый закончил, ну, условно добрый, а сейчас уже... я трешнинки туда как бы блесну в черный?
3: Черный альбом уже готов был до того, как я даже половину белого написал.
1: Oh, wow.
3: Так совпало.
2: О, как!
3: То есть он уже давно достаточно лежит, черный альбом. Альбом, а белый, он как бы они параллельно писались, просто белый очень долго я не мог закончить, мне не нравилось, как бы он был слишком такой, слишком про любовь только. И мне
2: это, знаешь, очень неплохо в любом возрасте. Неплохо, и чем ты старше становишься, тем она ценнее, понимаешь? Это в молодости их много, может быть, а в жизни уже такого не бывает. Так, хорошо, и все же, почему ты разделил песни именно так? Черный, белый.
3: Черный, мрачный, тяжелая музыка такая достаточно в плане...
1: Именно текста или звучания?
3: И текста, и звучания, и каких-то смыслов, которые там несутся. Там много таких очень тяжелых тем, и в целом он такой электронный, много экспериментов, и поэтому как-то вопросов даже не возникло для меня внутренне, почему он станет черным альбомом.
1: Не пугает ли ответственность за то влияние, которое, если белый альбом такой больше призван свет, да, найти в душе слушателей, не пугает ли ответственность за то, что вдруг черный альбом откроет какие-то темные стороны в ваших слушателях?
2: Ну да, ну, в общем, вдруг ведь ты любишь
1: душе,
2: Hello Kitty.
1: В душе мало каждого
2: ли, человека.
1: Никто
2: не подумал.
1: Борется два волка, да, белый и черный. Согласен. Побеждает тот, которого ты кормишь. Вот не боитесь ли вы ответственности?
3: Мне кажется, что я вообще в целом про свою ответственность в этом вопросе не думаю. Мне кажется, что это не так важно. Важно просто мне, что будет... ну, как бы не показать... правдивость какого-то мира без учитывания всех...
1: Вот
3: без дихотомии, без учитывания всех сторон. И поэтому мне хотелось показать и белую какую-то сторону, и черную, и когда они вместе, они в таком симбиозе, мне кажется, наиболее правдивая картинка всего получается.
1: Ну, правда, в Библии же сказано в первые дни, что Господь отделил свет от тьмы. Это, на самом деле, очень интересная концепция. А у меня тогда следующий вопрос. Который я забыла благополучно.
2: Давайте тогда прервемся. Вот, тем более ждет нас песня сейчас про очень приятную вещь, которая называется «Поцелуй». Как раз послушаем ее.
1: Я вспомнила, потом задам.
2: Да, супер, супер, запишем.
1: Запишу.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Тима еще цвет у нас в гостях. Собственно говоря, только что вы слышали прекрасную, совершенно замечательную музыку. И вот такой вопрос я забыла. И сейчас я его вспомнила, даже записала, чтобы снова не забыть. Что важнее, Тима, для вас? Скажите, пожалуйста, чтобы слушатель понял текст, вот что вы хотели именно словами донести, или чтобы он почувствовал тот вайб, то настроение, которое вы заложили в эту песню?
2: Раньше мне было важнее, конечно, текст, но в последнее время как-то я начал думать, что, опять же, важнее симбиоз такой текста и музыки, и я бы не назвал что-то превалирующее для себя, честно сказать. Мне кажется, что одинаково важно и то, потому что без музыки текст теряется сильно, а если, ну, содержание слабое, мне всегда было неинтересно.
3: Так, хорошо.
1: Пользуясь моментом, можно я скажу про два концерта, которые грядут? Это 6 декабря клуб «Бейс» в Санкт-Петербурге, 13 декабря клуб «Бейс» в Москве, но до этого еще будет шанс услышать на большом фестивале 5 июля и 19 июля, значит, 5 июля в Москве, 19 июля в Санкт-Петербурге. Подписывайтесь на социальные сети группы «Тима ищет свет», там вся информация будет.
3: Так, друзья, все же касаясь песни, допустим, «Поцелуй» из нового белого альбома, смотри, сейчас, конечно, будет, ну, так чисто по-стариковски, но вот вайп у этой песни такой клубный, танцевальный, хоть такой, знаешь, вот, в общем, полу-хип-хоп, какие-то бейсболки, какие-то широкие штаны и прочее-прочее, а ты, глядя на фото и на, собственно, транс... Да, я старик. Да, я рос тогда, когда Ленин еще теплый был, понимаешь? Так же нормально. Короче, скажи, пожалуйста, вот как вот это вот, вот как разные культуры сочетаются в тебе? Вот видишь, ну, вот по фото и, судя по нашей видеотрансляции, ты вот такой, ну, ближе к готу, рокеру, что-то такое, вот, Зерасмус и прочее. А тут вдруг...
1: Гот, рокер!
3: Да. А тут вдруг вот такая танцевальная песенка, это, смотри, Джастина Бибера, ну, в общем-то, условно, он-то такой шикарный музыкант, мы в курсе. Так вот, расскажи, как это вообще?
2: Да, ну, мне нравится сочетать разные жанры, поэтому я не вижу давно в этом проблемы. Этот бит мне очень нравится Нелли Фуртадо, знаете, такой поп.
3: Конечно.
1: Я пыталась вспомнить, с кем она работала, что за продюсер?
2: Тимбаланд.
1: А вот, вот я его пыталась вспомнить.
2: Тимбаланд.
1: Тимбаланд. Вот, я пыталась его вспомнить.
3: Короче, с ботинками она работала. Дальше давайте.
1: Тимберленд, да.
3: Я так и сказал.
2: Вот, ну, мне он очень нравится. Я как бы хотел соединить вот этот подход к груву и к ударным с чем-то более роковым, гитаром, ну, к тому, что привычно мне. Вот, мне кажется, получилось неплохо. Но, да, налет такой поп-музыки появился. Но не вижу в этом, опять же, ничего плохого.
3: А как ты двигаешься на сцене, скажи? Потому что там же быть должны танцовщицы. У тебя будет уже танцовщица? У тебя же, в принципе, ну,
1: танцоры,
3: как-то кардебалета нет.
1: Танцоры, такие там... драны джинсы.
3: Вот. А тут вдруг нравится, видели, как бы музыка нужна.
2: У принца мне очень нравились, какие были подтанцовки. У него были концерты, где он на отдельном подиуме, у него девушка танцевала постоянно без остановки.
3: Да, но ты видел, как сам принц двигался? Там просто не все можно показывать детям, понимаешь? И не все нужно показывать взрослым, как сам вот двигался принц.
2: Возможно, возможно.
3: Так,
2: да.
3: И ну, как сам под это?
2: Я сам активно двигаюсь очень на сцене, и очень много танцев у меня разных, но я как бы никогда этому не учился, просто я двигаюсь так, как...
1: От души.
2: От души, так как бы, да. Как
3: а говорится. Это правда, что, в общем двигайся так, что...
1: Танцуй
3: двигайся так, как будто тебя никто не видит. Это действует на тебя, кайф?
2: Да, на самом деле, да. И в целом, мне кажется, для любого человека, кто на сцене работает, это очень хороший совет, мне кажется. Вообще, делай все так, как будто тебя никто не видит, но при этом слегка подглядывает, я бы тогда добавил.
3: А, чтобы понять, причем за собой, да? Мало ли вдруг ты что-то такое отчебучишь. Итак, друзья, интеллигентный, очень трогательный, лиричный Тима ищет свет у нас в гостях. Мы очень скоро вернемся.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
3: И Тима ищет свет. Тимофей у нас в гостях, лидер и создатель коллектива.
4: А, кстати, коллектив или все же это сольный проект?
5: Нет, вот это сейчас... сольный проект.
4: Это сольный проект.
5: Я решил ни разу вас не переучивать.
4: Да, вот я хотел.
3: Я сейчас не согласна. Когда вот он... Во-первых, Тимофей пришел. Если Тимофей сольный исполнитель, то почему их сегодня трое?
4: Ну, так бывает иногда. У нас, в общем, есть... У нас есть, в общем, президент, а потом есть целая его команда, кто руководит страной, президент.
3: Правильно? Для меня это все коллектив. То есть даже кто работает, ну, на вас, кто
4: ты
3: работает...
4: уже коллектив, Тима.
5: Да, но мне кажется, что есть разница между коллективом, как бы, менеджеров, разных других всяких людей и артистами, потому что мы, как бы, говорим, если группа, мне кажется, это больше про публичное некое лицо.
3: То есть вы коллектив. Разделяете административный, грубо говоря, сегмент и творческий?
5: Ну, конечно, конечно. Mm-hmm. И это важно, потому что зачем, мне кажется, многим людям, которые работают не, ну, с музыкантами, им не так важна публичность, но и она им, наоборот, будет мешать, мне кажется. Mm-hmm.
3: Так, у меня тогда можно личный вопрос прям задать? Как раз буду крутиться вокруг темы «Ищет свет» и вокруг темы поиска света и тьмы. Был ли период, даже не буду, наверное, в личное залезать, пускай будет так более, более интересно, да, для нас, как для музыкальной радиостанции, был ли период в жизни коллектива, потому что все же по циклам развивается, да, был ли период, когда казалось, что сгущается тьма, и была ли эта тьма перед рассветом? И какие вот эти темные периоды позволили что понять про себя, про музыку и, может, про жизнь, про мир в целом?
5: У меня есть история, связанная вот как раз с песней «Волна», которая играла в начале нашего с вами эфира. В конце 24-го года очень такой был темный как раз период в деятельности. Не было ни предложений, ни денег. Все как-то шло на сильный спад. И я уже... Ну, просто ничего. Ни концертов, ни предложений. Ну, и как-то я сам в таком был очень депрессивном состоянии. И
4: в 24-м тебе было 23.
5: Да-да-да.
4: Так.
5: И в таком сильном депрессивном каком-то был состоянии, ничего не хотелось. Ну, я делал мало, соответственно, и мало было предложений, я практически ничего не выпускал. Я уже думал продавать инструменты начать, я как-то так в целом прикинул, что вот сейчас я продам там звуковую карту, микрофон, этого мне хватит там на несколько месяцев вперед, там какой-нибудь мини-концерт, бла-бла-бла. И потом на самом начале 3 или 4 числа января песня «Волна» попадает в чарт, как бы, сама, и там огромное просто внимание. И был буквально момент, когда мы вот с девушкой красили в доме стены своими руками, а параллельно в чарте трек просто поднимался. Я просто стоял, у нас вся, ну, я думаю, вы представляете, что такое своими руками как бы красить стены, то есть это в одной комнате все вещи, там повсюду...
3: Полиэтилен, капли.
5: Вы сидите в одной комнате, уставшие, ждете, когда все это высохнет, спите в запахе, а трек поднимается в чарте как бы. И,
4: интересно, ну, и, как
5: после этого все как-то начало складываться. Потом я выпустил еще там «Потанцуй со мной» песню, «Новый день», и многие как бы эти песни тоже стали дальше развиваться, и все как-то вернулось и стало развиваться больше, ну, и все лучше как бы стало. И мораль как бы всей басни в том, что, ну, для меня лично была в том, что нужно, конечно, очень часто бывает, что нужно дожать чуть-чуть, дотерпеть момент какой-то, и это не обязательно с успехом даже связано, каким-то коммерческим, это иногда даже просто в саморазвитии, каком-то эмоциональном, да, и в отношениях с людьми часто такое бывает, что нужно просто дотерпеть, дожать, и произойдет какое-то положительное изменение.
4: Вот вам и очень хороший совет от бывалого музыканта, который и сам стены красил, и его песня поднималась в черте. Очень скоро вернемся. Друзья, Тима ищет свет на нашем радио. И еще одна песня «Останься».
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, и Тима ищет свет в гостях. Это вот, кстати, песня из нового альбома, который называется «Белый альбом». Скажи, пожалуйста, Тим, это вот после того, как вы с девушкой красили краской, которая пахнет, это ты ее просил остаться и не уходить?
2: Нет, кстстати, она очень хорошо тогда меня поддерживала в тот период.
1: Хорошо отнеслась к краске?
2: Нет, краски... Я, кстати, не помню, чья это была идея. Покрасить почему-то.
1: Не твоя.
3: Что-то мне подсказывает, что это была не твоя идея.
2: Да. Не, это могла вполне быть моя идея, такая какая-то.
3: Но краска,
2: дурацкая.
3: Она все уже...
1: Все уже смыла, да.
3: Да, у меня вопрос.
1: Давайте.
3: Как раз к вопросу отношений и успеха, да, так как вот вы рассказали, что песня поднималась буквально вот не по дням, а по часам в чарте, то можно сказать в принципе о том, что успех был достаточно ошеломительным и как это, лавинообразным. И в связи с этим у меня вопрос. А изменились ли какие-то взаимоотношения, может, с родственниками, может, с друзьями, может быть, с девушкой, может, с родителями? Как повлиял успех на взаимоотношения, на круг общения?
2: Ну, честно сказать, я не могу сказать, что это был какой-то крышесносный для и сильно меняющий мою жизнь момент.
3: Нет, оно очень часто меняет как раз жизнь других людей.
2: Да, это правда. Но не знаю, лучше у них, конечно, во-первых, спросить, но мне кажется, что...
3: Поменялось их отношение?
1: Посмотри в корзине на маркетплейсах у своей девушки. Вот, если ты помнишь, сколько там было, допустим, года 3 тому назад... Вот товаров, сколько это стоило. И сейчас. Вот такие ли же они по цене или нет?
3: Я не совсем про это. Я именно про то, что изменилось ли отношение вот у кого-то из окружения. Типа, ай, ну все понятно.
2: Ну, я стараюсь, я, опять же, так совпало, что вот последние 2 года очень плотный график во всем, и а свободное время мы забиваем путешествиями, как бы, которые вот есть, и так выходит, что очень мало времени я провожу с друзьями, и с семьей тоже мало времени у меня остается, к сожалению, проводить, поэтому я не могу сказать, что я как-то сильные изменения заметил, но и у меня достаточно понимающие и родственники, и достаточно узкий круг друзей, которые тоже, ну, хорошо достаточно относятся ко всему этому и давно знают как бы меня и видят, ну, насколько я стараюсь не меняться, а я больше стал просто после развития проекта прикладывать ресурсы к этому, чтобы, ну, менее неприятным человеком быть.
3: А способные
1: люди? Ой, отлично,
3: люди?
1: Давайте дружить, Тимофей.
2: Давай.
1: Вот, у меня, тем более, день рождения сегодня.
3: Врет.
1: Врю, конечно, конечно, врет.
3: А способны вообще люди вашего поколения искренне радоваться друг за друга?
2: Не знаю, честно сказать, я иногда задумываюсь, что я далек очень от своего поколения в плане...
3: Философии?
2: Ну, вообще всего.
1: А я хотел, кстати, спросить, да.
2: Мне частенько дают больше лет, чем мне есть на самом деле.
1: А по вашим текстам,
3: думаю,
1: по текстам,
3: думаю, там 30+,
2: да.
3: Вот,
2: да,
3: вот,
2: и многие так говорят. Я как бы...
3: А мы можем озвучить, да, сколько вам лет?
2: Мне, ну, это не секрет, мне 25 лет.
3: 25 лет, дорогие друзья.
1: Да, в половину. Половинка.
3: От тебя, не надо на меня смотреть.
1: Да. И я как раз хотел, и, в общем-то, вот этот вопрос, он уже как бы не имеет смысла. А, в общем, какие ценности твоего поколения транслируешь ты? Я тут понимаю, что, в принципе, наверное, в данном случае
3: мне
1: никакие.
3: Мне кажется, Тимофей общечеловеческие ценности,
2: да,
3: транслирует.
2: Мне, честно сказать, даже не особо интересно это было бы делать, потому что мне кажется, что вот...
1: А что, вайб не тот?
2: Да не...
3: Вайбик.
2: Дело не столько в вайбике, сколько в том, что мне лично приятнее, когда вот даже на концертах я вижу разных по возрасту людей, и для меня это куда приятнее и ценнее, потому что, как бы, не знаю, мне важно, пару раз даже такое было, что ко мне на концерты приходили люди, и потом говорили, что вот мы ходим, у нас такая семейная традиция, мы с дочерью, и дочь, ну, условно...
1: С самого ее рождения.
2: Моего возраста, дочь примерно, и вот они ходят всей семьей, как бы, на концерты, и уже давно, несколько лет подряд, и это стараются не пропускать, и для меня вот это самый большой такой комплимент, потому что мне приятно осознавать, что это музыка, она такая как бы вневременная, и она подходит и людям уже, которые, ну, большой опыт имеют жизненный, и те, кто как бы, как я, живут, и она для них тоже близка, то есть как бы я не просто, ну, все равно хочется чуть актуальным быть, как бы, понимаете.
3: Можно тогда спрошу еще не такую вещь, раз уж вы упомянули про семейственность и традиции, насколько сильна, по вашему мнению, и в вашем кейсе, насколько сильна поддержка семьи, насколько вообще это важно для музыканта, поддержка семьи?
2: мы на вы или на ты с вами?
3: Ну, я с вами на вы, я петербуржин.
1: А я
2: на ты с вами.
1: Да. Ничего страшного. Мы же тоже вас считали с группой, коллективом, а вы сольник. Так что все нормально. Вот, 1-1 и все на вы.
2: 1-1, да. Какой еще раз был вопрос?
3: Вопрос был, насколько важна для музыканта поддержка семьи, вот именно родителей, самых близких, да, людей, именно в момент становления. И это, в принципе, такой философский вопрос, да, по вашему
1: мнению? Короче, долго кормили, пока денег не стал зарабатывать родители?
3: Нет, это не прокормили. Вот Митя, все на деньги. Я все на психологическую поддержку и давай, сынок, я в тебя верю, ты талант.
2: Ну, у меня...
3: Вас поддерживали?
2: Поддерживали, да, родители с самого начала. При этом они, как сказать, я где-то уже говорил, что, знаете, бывает часто такое, что поддержкой могут, наоборот, немножко сковывать. Своей поддержкой людей можно сковать чуть-чуть.
3: Это как?
2: Ну,
1: чрезмерная забота.
2: Например, вот я буду вам говорить, у вас все получится, у вас будет и все лучше, и лучше. Все точно сложится. И как бы этой поддержкой буду передавливать.
3: Как бы, типа, вы будете думать, что ой, ну
2: я должна тогда эту поддержку такую оправдать. Если в меня так верят, я должна, значит, настолько стараться. Если он в меня так верит, то тогда то... Ну, и как бы...
3: Не могу подвести.
2: Да, что-то из такого рода. И меня достаточно гармонично в этом плане поддерживали. То есть меня не перегружали. Мы как бы говорили, ты большой молодец, занимайся тем, чем хочешь заниматься. Но при этом такого, что все, давай, сыночек, соберись, у тебя все будет. Ну, такого у меня не было.
3: И иди на завод тоже не было.
2: Ни разу, нет. Наоборот, говорили, ну, старайся. И когда мне, ну, условно, были какие-то моменты у меня отчаяния, меня родители поддерживали всегда, говорили, типа, ну, не сомневайся, продолжай работать. Но мне, опять же, мне бы также сказали про любую другую деятельность. То есть это никак не
3: было. Да, я понимаю. Это очень ценно. А сейчас родители как относятся? Ну, вот как они воспринимают такой успех?
2: Ну, они просят меня, чтобы я меньше, ну, как бы старался отдыхать больше, потому что я такой трудоголик в этом плане. Мне нравится очень работать, и я могу иногда вообще забыться и забыть там поесть, забыть поспать нормально.
3: Я понимаю, я вчера позавтракала в 10, пообедала в 10 вечера.
2: Вот,
3: да.
2: Ну, а мне вот нравится такой режим,
3: мне
2: потому
3: тоже
2: что
3: нравится.
2: Мне совершенно не отягощает.
1: Так,
2: жизнь.
1: Друзья, у нас время. Напомним, 29 мая вышел новый альбом под названием «Белый альбом», «Тима ищет свет». Будут выступления
3: 6 декабря.
1: В июле 5 числа в Москве, 19 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля. Да, прошу, и сольники.
3: Да, 6 декабря сольник «Бейс» Санкт-Петербург, 13 декабря сольник «Бейс» Москва. Подписывайтесь на соцсети «Тима ищет свет», там вся актуальная информация.
1: И еще раз приходи в гости к нам.
2: Спасибо, что позвали.
1: Вот будем очень рады. Да. Вот черный выйдет, заходи прям сразу же.
2: Договорились.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Минцифра хочет проверять возраст россиян на онлайн-платформах. Такую меру власти обсудят в ближайшее время, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Гендиректор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков рассказал НСН, что система может работать через госуслуги.
2: Это возможность верификации с помощью госуслуг. Те, кто получает уже паспорт, должны получать аккаунт в госуслугах, который будет использоваться при авторизации на ту или иную площадку. Что касается детей младшего возраста, здесь тоже авторизация не будет возможна, если нет аккаунта госуслуг. Такой как бы вариант на сегодняшний момент кажется наиболее оптимальным. Все остальные можно беспрепятственно обойти.
1: Для детей младше 15 лет уже запрещены соцсети в Австралии, Норвегии, Греции и Франции. За ним собираются последовать власти Испании, Литвы и Малайзии. В середине апреля страны Евросоюза создали приложение для проверки возраста в интернете. Пользователь должен загрузить фото паспорта и указать номер телефона. В Севастополе ведут отдельный механизм обеспечения топливом для жителей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил усилить контроль на АЗС, куда водители приезжают заправляться по QR-кодам. Сегодня Развожаев провел совещание с правительством, на котором обсудили ситуацию с поставками топлива. Губернатор заверил, что власти стараются каждый день наращивать объемы поставок. Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия, которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль до прояснения ситуации. Данных о пострадавших в результате ударов по Израилю россиянах не поступало, сообщило диппредставительство. СМИ сообщают, что Иран намерен повысить уровень напряженности и что Исламская Республика готова к затяжным боям против США и Израиля. В Венгрии начнут антикоррупционные расследования против окружения бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил в интервью изданию «Политика» глава венгерского управления по борьбе с коррупцией Ференц Палбиро. По его словам, чиновников подозревают во взяточничестве и систематическом хищении государственных средств. При этом конкретных имен он не назвал. В последние годы большинство правительственных контрактов получили три компании. В общей сложности власти им перечислили около 10 миллиардов евро. Многие расценки на товары и услуги в этих контрактах были в несколько раз выше рыночных. Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перед расширением графика до интервалов с 8 до 8 или с половины 8 до половины 8 необходимо повысить зарплату сотрудникам детских садов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так.
1: На прошлой неделе случился у нас неприятнейший инцидент.
2: Какой?
1: Моему папеньке, значит, позвонили мошенники и пытались его взломать. Так быстро! Я не устанавливала 10 степеней защиты на его госуслуги никогда.
2: Да. Тут были звонки, тут был Смольный, мы просто, да, вообще.
1: Тут был Смольный, тут был хакер воплоти, просто я вспомнила все пароли, я вспомнила все доступы. Как-то я прям, да.
2: Так, это к чему было сейчас у нас?
1: К нашей теме.
2: К нашей теме. А, ну тут вот, видишь, она не совсем так иллюстрирует, как я думал.
1: Я устраняла последствия так быстро, как могла.
2: Это
1: другое
2: понятно.
1: Дело, что я не свои последствия
2: вот,
1: устраняла.
2: Вот, поэтому, так. Друзья, тема немножко вот следующая. Как быстро вы устраняли последствия ваших действий перед, ну, приходом, скажем, родителей или детей, или кого-то еще?
1: Или как быстро вы убирались в машине своего супруга после того, как ваша ассистентка разлила там сок на приборную панель?
2: Или, допустим, сгущенка варится, прозевали, потому что мультики показывали Диснея.
1: И свежий побеленный потолок.
2: Да, и вам резко нужно было это сделать. Вы это делали, причем до этого даже за, собственно, холодную воду вам, братцы, как бы не давали. А тут вы знаете, что нужно почистить, грунтовать и быстро побелить. Потому что маменька ровно через 10 минут зайдет в квартиру, она уже в лифте. Или, допустим, когда вы в детстве, вам 6 лет, а у ваших родителей большая-большая кровать, импортный гарнитур югославский, и он здоровый, двуспальная кровать. И
1: это
2: ты разгоняешься из коридора и прыгаешь, как будто в бассейн.
1: Ой.
2: Да, раз прыгаешь, второй раз прыгаешь, а потом, да, пилостручные материалы, из которых состоит эта кровать, не выдерживает. И она спокойненько двумя матрасами по 1,60 м падает вниз.
1: Ложится.
2: А, да, на тебе пол. Лет 10, нет, меньше, тебе меньше. А ты умудряешься разобрать кровать, вытащить матрасы, склеить то, что там внутри клеем каким-то непонятным, заново все застелить. И неделю выносить мусор без дополнительной просьбы мамы. Вот. Мама узнала об этом спустя, по-моему, лет 5, когда нужно было отодвинуть чуть-чуть кровать. Бабушка дернула, и кровать...

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами сегодня обсуждаем, что вам пришлось очень-очень быстро исправлять и как быстро устранять последствия чего-либо.
2: В молодости устроил мощную вечеринку, пока родители были на даче. Из-за громкой музыки соседи разбили камнем окно. Родители должны вернуться к обеду. Успели убрать, сгонять на строительный рынок за стеклом. Вот, помяли никаких следов. Родители до сих пор не знают. Я уже и сам отец давно.
1: Да. Добрый день, лучший ведущий лучшего радио. О, спасибо. Надеюсь, это нам адресовано. В конце 90-х работал во вневедомственной охране в Санкт-Петербурге. Дополнительно охранял различные офисы по ночам. 10 ноября, а это была суббота, отмечали день милиции с товарищами по службе. Утром в воскресенье увидел вмятину в стенке, собранной из панелей. Пришлось быстро одному с больной головой стенку перебрать и поломанную часть спрятать за шкаф. Ушел весь день. Константин, пенсионер МВД.
2: В деревне оставили нас на 2 недели смотреть за хозяйством. Точка. Затопили
1: сколько
2: печку.
1: Сколько вам было лет?
2: Да, затопили печку, забыли открыть трубу. Ну, достаточно взрослые, чтобы их оставили. То есть, как бы уже, в принципе, такие. Уже не, в общем, 5-летки. Итак, затопили печку, забыли открыть трубу. Закоптили дом. Давай срочно белить. Поехали на рыбалку. Утопили трактор. Давай срочно чинить. Приехали домой, включили чайник, не было света, забыли выключить чайник, русский сгорел. Повезло нам тем летом, пишет нам кто-то. Массу профессий освоили и навыков.
1: Привет, 80-е годы. В детстве принес котенка домой. Через 2 часа научился вешать шторы, натягивать для них струны и пересаживать цветы.
2: Вот.
1: Какой буйный у вас котенок попался.
2: Жаль,
1: это точно был не рысь?
2: Жаль, что попугайчика вы выращивать заново не научились. Здравствуйте, Алиса и Митя. Здравствуйте. Дело было давно, еще в 2000-е. Тогда собирали крышки, и можно было на бокал пивной его обменять. А вот я разбил папину кружку пивную. Запасные крышки были... Обменял старую, выкинул, а новый поставил в сервант. Папа узнал об этом лет через 15, пишет нам Павел. Павлу 39 уже.
1: Доброго дня. Моей двоюродной сестре в детстве дали задание чистить картошку на ужин. Конечно, никто картошку не собирался чистить до того момента, пока она не увидела на другом конце улицы маму, возвращающуюся с работы. За то время, пока мама приближалась к дому,
2: была почищен вагон картошки,
1: молниеносно мыла и чистила всю, хочется добавить, найденную картошку. Картошку. А представляешь, если мама сказала курицу разморозить?
2: О, да. Так на курицу не дышали даже во время того, как делали искусственное дыхание.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня расскажу о новых релизах группы «Горилла Ган» и «Диктофон». Группа «Горилла Ган» выпустила песню «Насекомые с языком». Новый сингл команды, впрочем, совсем не про насекомых. Лидер группы Андрей «Горилла Ган» рассказывает, о чем и о ком трек.
4: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.

0: Трек «Насекомые с языком» группы «Горилла Ган» уже можно послушать на всех цифровых площадках. Группа «Диктофон» представила новый сингл. Песня называется «Далеко». Музыканты сравнивают новый трек с «Франкенштейном» или «Гоголь-Моголем». О чудесах монтажа рассказывает лидер группы Антон Макаров.
1: Песня создавалась не так уж легко. Она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из не вошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.

0: Песня «Далеко» группы «Диктофон» находится в чартовой дюжине. Кстати, следующий выпуск нашего хит-парада выйдет в эфир на следующей неделе. А на этой нас ждут длинные выходные, которые начнутся уже в пятницу. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили.
2: Ты знаешь, что у нас сегодня?
1: Что?
2: Три именинника.
1: Давай, да.
2: Погнали. Значит, добрый день, Дима, Алиса. У меня сегодня день рождения. Поздравьте, пожалуйста, Наталья с канала «Ленский жив» нам пишет. Это раз.
1: Да, с днем рождения, Наташ.
2: Да, второе.
1: Да.
2: Добрый день, любимые ведущие. А у меня сегодня днюха, так приятно, если поздравите. Сергей, инженер Нижний Новгород. Кстати, пишу вам периодически. Может, Дима помнит сообщение про дипломы.
1: Про дипломы помню.
2: Загадочно сказал.
1: Вот эти в переходах, которые, скажи мне, пожалуйста, Сереж, Сереж, с днем рождения.
2: Русский медвежонок и кенгуру, математическая олимпиада.
1: Все,
2: добрый
1: понял.
2: День, родные. Это Дениска из Москвы. Поздравьте, пожалуйста, Настюшку. У нее сегодня день рождения. Она точно слушает наше радио сейчас. А теперь давай всех вместе.
1: Давайте.
2: Алис Цузамин. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать, когда вы быстро-быстро-быстро устраняли последствия чего-либо.
2: Наша здравствуйте. Стандартная ситуация. Родители на даче, тусовка дома. Резко осложнилось тем, что танец на барной стойке не удался, и итог — пробитый обеденный стол и дырка в стене. Стойка, как и танцовщица, не пострадает.
1: Какая крепкая танцовщица.
2: Да, противоударная. Вот. У меня было утро воскресенья, чтобы освоить столярные и малярно-штукатурные навыки, купить материалы и выполнить все работы. Заметили спустя пару месяцев.
1: А вот еще был случай. Поехали мы на дачу к друзьям еще мелкими. Ну как поехали? Пошли пешком, потому что торф горел, и транспорт не ау. Дошли за суровыми мужиками по секретной тропе в дыму живые, а там электричество йог. Мы нашли фонарик, накопали свежепохороненной картохи.
2: Да, это я так люблю, да.
1: Сварили. Вкусно было, но песок хрустел на зубах.
2: Представьте, дочке 6 лет, выступление с танцевальным коллективом на большой сцене. Я глажу брюки и прожигаю утюгом большую красивую дыру. До концерта 4 часа. В панике пишу педагогу, где взять такую ткань, ибо сшить легко, машинка есть. Но я просто сделала еще один шов, юбка пышная, вообще не видно в итоге. Пишет нам Аня из Москвы. Слышь, она за 4 часа и за тканью бы съездила, юбку бы сшила. Ты так умеешь?
1: Я и не так умею. Я вон из 180 зайцев, заказанных на Алиэкспрессе, шила шубу для клипа, который я теперь не могу назвать, потому что теперь нельзя говорить это слово. Социальной сети с фотографиями. Вот так называется песня.
2: Все, понял, понял. Скажи мне, пожалуйста, а зайцы-то, искусственные хотя бы были?
1: Ну, конечно.
2: Слава богу, то мало ли, слушай, думаю, мало ли что. То вот так вот работаешь с человеком, потом
1: и
2: смотришь.
1: И мало ли что ты не знаешь обо мне. Была попытка, но неудачная. Однажды пролил на покрывало сок. Проблем нет, постираю, но не глянул на этикетку. Это оказалось шерсть. Покрывало немножечко, раза в два уменьшилось.
2: Раза в два, да.
1: Получился неплохой плед. Утром, когда я это обнаружил, успел найти уже такой же на Авито и договориться о встрече, но не успел. Прямо перед выходом жена обнаружила легкие изменения в дизайне дивана.
2: Знаешь, смешно, правда. Это классно. Так, ребят, добрый день. В чешской мебели дверки шкафов держались на магнитиках.
1: О, да.
2: Эх, конечно, я их извлек оттуда для своих нужд, а дверки приклеил на пластик. Ну, на пластик, что такое?
1: Пластилин.
2: На пластик, это пластилин, да? Хватило на всего одно открытие. Легкий советских люлей получил, пишет нам Макс из Воронежа.
1: И последнее сообщение. Год 2009, играли в дозор, дивно полазал по ржавому заброшенному причалу. Только накануне купленной ветровки. Домой пришел в 4 утра, прокрался в свою комнату, а утром, когда мама ушла на работу, я за 2 часа щеткой с детским мылом очистил. А к вечеру и феном все. Ой, боже, а какие же тогда были фены? Либо прожег, либо сушил 2 дня.
2: У нас фены, пылесосы и наши космические ракеты делали на одном производстве,
1: в общем,
2: теми же самыми движками.
1: Мама так и не узнала.
2: Вообще.
1: Поэтому вы живы.
2: Красавчик.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
5: Автоиграю рок.
4: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще два БПЛА, сбитые в столичном регионе за последние часы. Об этом сообщил Сергей Собянин. В своем канале в Максе он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Как пишет сайт nsn.fm, ранее этим утром и минувшей ночью мэр столицы сообщал о нескольких сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Полицейские задержали поджигателя машины. Как сообщили в столичном главке МВД, в полицию поступило сообщение о горящей машине на Гостиничной улице. Оперативникам удалось быстро вычислить поджигателя. Как выяснилось, им оказался горожанин, который поджег автомобиль своей бывшей возлюбленной. Установлено, что задержанный после расставания с сожительницей потребовал продать совместно нажитый автомобиль, оформленный на женщину. Однако она продолжала им пользоваться. Не сумев уладить вопрос мирно, злоумышленник облил машину горючей жидкостью поджог. Также огонь повредил стоящий рядом автомобиль, говорится в сообщении ведомства. Мужчину ждет суд по уголовной статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Рижский вокзал пока не продан. Повторные торги по продаже московского Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок. Как следует из извещения о торгах, к установленному сроку на участие в торговой процедуре не подано ни одной заявки. Стартовая цена вокзала 4 миллиарда рублей. Задаток при этом составлял порядка 400 миллионов. Шаг аукциона 200 миллионов рублей. К приобретению предлагается вокзал, построенный в 1901 году, и двухэтажное нежилое здание. Отмечается, что здания являются объектами культурного наследие. Помимо этого, в субаренду будет передан земельный участок. Водителям дали советы по поездкам в Москве в жару. Как сообщил столичный департамент транспорта, по прогнозу синоптиков, до конца недели ожидается температура до 31 градуса. Перед поездкой водителям рекомендуется проветрить салон, парковать машины в тени, не оставлять в машине детей и питомцев. Кроме того, не стоит хранить в салоне емкости под давлением и легко воспламеняющиеся предметы. Если почувствовали недомогание за рулем, прервите поездку и остановитесь в безопасном месте. Между тем, июнь в Москве ожидается солнечным. Норма по этому показателю в июне составляет 279 часов. Велика вероятность того, что она будет выполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, самый солнечный июнь в столице был в 2008 году. Тогда продолжительность солнечного сияния составляла 371 час. А самым скудным на солнце стал этот месяц в 2003 году. Тогда солнце выходило из-за облаков всего на 160 часов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бумбэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Ну, я не согласен с ярко-красным. Хорошо. У меня, значит, дом напротив моего дома. У меня, во-первых, дом как бы красно-кирпичный. Ну, вот такой вот цвет кирпича, красного кирпича.
1: Ну.
2: А напротив красно-розовый дом двухэтажный с круглыми окнами. И я тебе скажу, зимой это смотрится, ну, я не могу сказать, что это. Вот зимой это смотрится, как будто шел великан и уронил что-то красное.
1: Ну, ты же зимой там не живешь.
2: Я как раз листья исчезают, и я вижу... Нет, я этот дом вижу, который напротив моего дома. Угу. Ужасно. Мы сейчас тут решаем, в какой цвет покрасить дом. Я не знаю, в какой цвет покрасить дом. В лесу.
1: Ну, вот ты хочешь, чтобы другие мучились?
2: Я хочу, чтобы это было уютно, хорошо, и чтобы...
1: Где изнутри-то? Как? Здесь же не видно, какой он цвет снаружи.
2: А чтобы люди мучились, какой...
1: Розовый-красный?
2: Нет, тогда, боюсь, я буду очень популярен у себя на своем поселке. Вот. Что, давайте, Лиза Михайловна, какую тему возьмем? Яркую, дофаминовую. Есть у тебя яркая,
1: друзья, дофаминовая? 2026 год стал трендом так называемого дофаминового интерьера. Если у вас под рукой есть смартфон или любой другой доступ в интернет, потыкайте, посмотрите, что такое дофаминовый интерьер.
2: Бежевые мамы остались в прошлом.
1: Да, и сейчас это больше похоже на трип из 60-х. Знаете, какой-то мультик в духе 60-х.
2: Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
1: Уф, да, не
2: это
1: только.
2: Это оно, да?
1: Только еще ярче.
2: Арт-деко. Еще плюс как туда, будто... ко всему прочему. Я понял.
1: Смотрел в ковер, как в телевизор.
2: Нет.
1: Дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, а вдруг вы обладатель какого-нибудь экстравагантного дома или интерьера? Только учтите, что у нас фотографии
2: да,
1: не приходят.
2: Работают, но вы нам опишите.
1: Вы нам, во-первых, опишите, там, не знаю, может, у вас на фасаде нарисован огромный, не знаю, зеленый петух или там...
2: Или сфинкс с грудью.
1: Ну, сфинкс, да,
2: с грудью золотой и с кадыком.
1: У нас, например, в поселке в коттеджном очень долго у кого-то висел флаг республиканский, американский, знаешь.
2: А у нас, кстати, в деревне висит привидение, сделанное из такого плаща, который пропитан слегка цементом, и он на шарике. И вот, по сути дела, летает такое вот привидение, что-то вроде дементора. Прикольно. И еще в окне этой дачи там есть наше радио. Я думаю, наши люди, классно.
1: Дорогие друзья, пишите, что из экстравагантного есть в вашем интерьере или экстерьере. Что, может быть, у вас есть на участке, или, может быть, у вас дом действительно снабжен, не знаю, египетским сфинксом.
2: А у тебя какого цвета дом? В Петербурге.
1: Кремовый.

654 20.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что экстравагантненького есть у вас в интерьере, экстерьере или на участке. Там пишут: Эйфелева башня, точная копия, 2 метра из металлического прута, вес 150 плюс килограмм.
2: Прикольно.
1: Выкупил в училище сварщики на конкурс сварного дела. Делали.
2: Ну, кстати, прикольная штука. А сейчас есть
1: сварливые мужики.
2: Да, да, да, да, да. Угу. Стоят памятники старые советские, знаешь, там из разных домов отдыха, которые заброшены уже,
1: о,
2: там
1: кайф.
2: Из разных пионер лагерей стоят. И тут тоже уже непонятно, понимаешь? А их сейчас, ну, там ребята уже давно-давно взяли, возле магазина поставили. Вот, блюдут там, в общем, порядок этих памятников там и стоит Горький, и Владимир Ильич Ленин, и Дзержинский Феликс Эдмундович бюст там выступил. Да, и смотришь, думаешь, блин, как круто было бы на самом деле вот где-то такое заполучить. Но у всего же есть хозяин, получается.
1: У меня знакомый купил себе Мао Цзэдуна в кусты. У него в кустах стоит
2: Мао Цзэдун. Ну, вполне нормально, он зрит оттуда, наблюдает. Так что все вполне, вполне. Вот.
1: Живу в очень ярком ЖК, пишут. Дома цвета вырви глаз. Ярко-желтый, зеленый, малиновый, оранжевый, видно издалека. Хотя изначально по проекту планировались черно-белые дома, но потом что-то пошло не так. Мы привыкли уже, конечно, но приезжие очень удивляются цветовым решением.
2: Ну, это правда. Бывает, надо такие цвета сделать яркие в домах.
1: Ой, вот. Посмотрите, остров Бурано. Бурано по-английски. Это в Италии, в регионе Венеция. Это вот реально где вырви глаз.
2: Ну, у них, слушай, у них там солнце итальянское, а у нас 9 месяцев зима, и на фоне зимы и пожухлого леса, там малиновый какой-нибудь.
1: Хоть что-то
2: небоскреб.
1: Яркое, хоть что-то дофаминовое. А так 50 оттенков серого.
2: Тоже верно.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, что необычного, дофаминового, экстравагантного у вас в интерьере или наоборот в экстерьере, или, может быть, вообще на участке.
2: А если я нахожусь в интерьере своей квартиры, моя квартира находится в экстерьере моего дома, а я ем разноцветных желейных червяков разных, это считается?
1: Митя,
2: вкус
1: у тебя
2: капец,
1: все считается.
2: У меня все считается, хорошо. Угу. Да. Вот, у нас спрашивают, здравствуйте, дневники у нас на дачном доме, между окнами со стороны улицы висит постер размером 1.5 метра. На нем Ленин и надпись «Работать, работать и работать». Угу. Мотивирует.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: Когда на дачу внезапно нагрянули все родные родственники, я без лишних слов вывешиваю флаг. Мол, прибыла Народная Китайская Республика.
2: Да. У меня, кстати, есть упоротый лук. Мне, короче, Чиполлино подарили. Вот такая гипсовая скульптура садовая. Причем она в виде Чиполлино, только Чиполлино уже примерно лет 800. У него седая борода, палочка в руках и выражение лица, я не знаю, хищного пятикантропа. И я его, когда ставлю на зиму в окно, бани, мне соседи сказали, говорят, не надо, потому что вдруг кто-то будет идти, разрыв сердца получит. Говорю, так пусть не ходит по моему участку. Но он прям реально такой, знаешь, очень антропоморфный, хищный лук. Лук, знаешь, с, в общем, глазами убийцы и там бородкой доктора Айболита. Ну, вот так, такой,
1: кстати,
2: примерно.
1: Был же какой-то дед у Чиполлино.
2: Вот, походу, мне достался дед, а не сам Чиполлино. Какой-то дед.
1: Да. Добрый день, друзья. У меня над входом в дом висит на веранде табличка «Зона таможенного контроля». О, а мы подарили папе табличку, привезли из Мюнхена, из музея БМВ. Мы привезли металлическую табличку «Парковка БМВ».
2: О, круто.
1: Мы хотели сами ее привинтить.
2: Но папа хитрый узнал заранее.
1: Папа сказал, я оставьте, я сам привинчу.
2: Сколько
1: я сам
2: висит уже, сколько она лежит?
1: А,
2: пока не на месте.
1: 24-го года, что ли.
2: Красавчик.
1: Больше 2 лет лежит.
2: Красавчик,
1: да.
2: Я так
1: уже
2: нашел.
1: Вот этот дом уже сейчас продаваться будет.
2: Вот, а я нашел 8 софитов таких специальных, которые, если видно, покупал, потому что их не было. Покупал, а потом нашел, что они у меня лежат все целые, упакованы в масле.
1: Может, они уже размножаются, может, ты 6 купил или 2.
2: Может быть, тогда это опасно.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Здесь про флюгер, вот сказали, очень классный такой советский, в виде советского самолета стоит. Я прям уже тоже теперь хочу себе флюгер. Классно. Все, пока. Прощаемся.
0: Пока. Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
5: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Наша реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за 6 часов сбили над регионами России 124 БПЛА. Как говорится в сообщении Минобороны, в период с 8 утра до 14 часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину было разослано по всему миру. Вежливые люди так не поступают, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что переговоры Украине не нужны. При этом министр подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть честными, без жульничества. Уровень готовности систем оповещения населения повышен в 24 российских регионах. В аппарате Совета Безопасности России подвели итоги выполнения мероприятий гражданской обороны с учетом опыта проведения специальной военной операции. Уточняется, что регионам оказана финансовая помощь на техническое развитие и реконструкцию систем оповещения населения. В тех регионах, где таких систем не создано, либо где они не готовы к выполнению задач, разработаны и утверждены планы приведения их в готовность. Реализация работ находится на контроле МЧС России. Центр избирком Армении пока не может точно сказать, сколько партий пройдут в парламент страны по результатам выборов. Там заявили, что пока не будет сделан пересчет голосов и не появятся окончательные результаты, говорить о мандатах не приходится. По предварительным данным, в парламент страны проходят 3 политические силы. При этом партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает почти 50% голосов. Пока не дотягивает до проходных 4%, всего 0,004% голосов, партия процветает. Летающая Армения, бизнесмена Гагика Цурукяна. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом. Как посоветовала детский невролог Ольга Бутенко, для нормального засыпания нашему телу нужно охладиться. Если в комнате душно, организм не может отдать тепло, сон становится поверхностным. Кроме того, специалист напомнила о том, что летом темнеет поздно. Мозг получает больше световых сигналов и биологические часы смещаются. А поздние ужины и прогулки становятся для нервной системы дополнительной нагрузкой. По словам врача, у детей режим сбивается из-за каникул, а у взрослых из-за отпусков и поездок. А популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, наши добрые, проверенные... Друзья. Иначе не скажешь.
2: Почему надо иначе говорить? Зачем?
1: Спасибо большое всем, кто вчера пришел и организовал фестиваль «Музыка жизни». Мы с удовольствием с вами пофоткались, повидались.
2: Да вообще, мне кажется, прекрасно было. Да. И с погодой повезло, и с настроением. Все было очень здорово.
1: И с музыкой совсем повезло.
2: Да? Да.
1: Да. Спасибо большое, ребята. Рады были вас видеть. Хочется почаще видеться на подобного рода мероприятиях. И начнем мы эту короткую неделю. Ну, для нас короткую и для вас. У вас вы-то пораньше начали, а мы вот только начинаем ее, эту короткую неделю, в смысле рабочую. Традиционно с того, что проверим, на одних ли мы с вами частотах и волнах. Как бы есть такое понятие физики – когерентность. Когерентны ли мы с вами?
2: Не пугай людей. Вот эти,
1: нет, ребята, это как бы...
2: Ну, в моем доме, попрошу не выражаться.
1: Ничего плохого в этом нет. Как обычно, строчечку, пару... Давайте начнем сегодня с какого-нибудь строчечки и проверим, знаете
2: ли вы
1: припевчик.
2: Озвучивай.
1: Давайте. Сигарета мелькает во тьме. Ветер пепел в лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Что-то там мне, конечно. Ну, вот так, такие песни, ребят, такие песни.
2: Ну, на самом
1: деле... Курение вредит вашему здоровью, и сейчас бы, наверное, как-то с этой песней бы, какой-нибудь шильдик бы был, наверное, но...
2: Тогда не было.
1: В те времена можно было писать подобные песни, не маркировать их о том, что вредит, не вредит.
2: Да. Да и песни, кстати говоря, красивые.
1: Ребят, вот если понимаете, о чем идет речь, то ждем от вас продолжения, либо припев этой песни через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа мы загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, собственно, сомнений у меня не было.
2: Да, конечно, что, конечно, было понятно, что все отгадают.
1: Что вы знаете, какая песня сегодня была загадана, и глупо было бы сомневаться, что найдутся люди, которые скажут: я знаю, это же Кармен.
2: Или Иванушек.
1: Технология. Не, ребят, это песня, которую мы все любим.

0: И что-то захотелось вот куда-то в школу на дискач. Ну что, спасибо большое группе «Сектор Газа» за то, что сформировали наши музыкальные вкусы в свое время.
1: Но их музыкальные вкусы тоже формировали неплохие коллективы, потому что там очень много знакомых мне, так сказать, тяжелых песен.
0: Ну, как это называется? Омажи.
1: Омажи, да.
0: Ладно, ребят, спасибо большое. Давайте начнем. Неделя короткая, не хочется особо ни о чем
2: не будем серьезно
0: грузовым. Знаете, хочется чего-нибудь легкого такого. И хочется поговорить про нас с вами. Дело в том, что... Ну, это же любимая наша тема, про нас с вами говорить. Дело в том, что в каждом из нас живет маленький бурундучок. А в ком-то бурундучище, а в ком-то белка, а в ком-то не менее запасливый хомяк или какое-то другое животное, делающее запасы. Бобр.
1: Я сдержался.
0: Ты про польскую вот эту?
1: Бобр.
0: Нет. Дело в том, что мы любим делать запасы, и потом эти запасы выкидываем. Я к чему?
2: Конечно.
0: Тут давеча супруга пишет. Привезли клубники. Привезли ее, ну, много. Очень много. Клубника вот свойская. Я говорю, и что? Ну, говорит, что что-то съело, что-то пошло в помойку. И тут я вспоминаю, что нужно как-то вот на днях, в пятницу заказали, мы тут, ну, мы с компанией заказываем здесь у нас морепродукты.

0: заказываем, ну, всякие там, ну,
1: мидии, так скажем. Мидии. Чего ты, мидии ты
0: заказываешь? Да, я заказал 2 пакетика мидии, привожу домой, открываю. А у меня, ребята, еще миди. Я достал специально посмотреть, в каком году они мною были куплены. Я не знаю, можно ли есть мидии, которые 3 года в глубокой заморозке находятся. Я бы не рискнул, конечно.
1: Ну, морепродукты я бы тоже не
0: рискнул. Нет, это 3 года со дня окончания срока годности.
1: А,
0: прошло,
1: ну,
0: уже.
1: Тогда... Да не, слушай, тогда уже точно можно.
0: Вот. Ребят, хотим поговорить сегодня, как вы чего-то набрали, обхапались чем-то, и потом это пришлось выкидывать. Причем не обязательно продукты. Можно... Краска у меня после последнего ремонта.
1: Да у всех стоит банка краски, которая уже засохла.
0: Ну, конечно. Там не банка, там 6 литров.
1: А зачем ты столько брал? А зачем, почему не сдал? А почему не отдал соседям, они бы сделали ремонт?
0: Она уже замешанная краска.
1: Тем более, уже готовая.
0: Я просто первый раз делал ремонт, я насчитал, что мне надо на комнату на 15 квадратов, что мне надо 12 литров. Почему-то у меня так вышло. 12 килограмм краски. Я и купил. 6 у меня до сих пор стоит. При том, что я покрасил этой краской все, что мог уже.
1: Ну, понятно, да.
0: Обои я точно так же посчитал, думаю, ну, знаешь, как в анекдоте.
1: Ну, перебор везде, да, то есть.
0: Обоев у меня в 2 раза больше. В 2 раза, то есть мне хватило бы 3 трубок, я взял 6. Угу. 3 у меня как бы лежат. Ребят, как чего-то набрали с запасом, с изрядным запасом, и как это потом со слезами на глазах кому-то отдавали, утилизировали.
1: Ну, большинство утилизируют, потому что кому нужны 2 рулона обоев? Тем более, которые могут еще и не понравиться.
0: Ну, я тебе сейчас анекдот расскажу. Приходит сосед и говорит, вы же когда ремонт делали, сколько трубок обоев взяли? 10. Приходит через неделю. Вы что, идиоты? Мы взяли 10 трубок, у нас 6 осталось. Так у нас тоже. Ребят, как у вас что-то оставалось от... Что-то накупили с изрядным запасом, и как это потом утилизировались? Давайте сегодня пообсуждаем, что у вас хранилось в закромах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как говорил один мультперсонаж, а хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца.
2: Знаешь, я тоже вспомнил про себя историю, причем не столь давнюю, с товарищем Пашей, которого ты хорошо знаешь. Мы сначала пошли за пятами в наш лес. Ну, набрали по там две здоровенные корзины каждый. Потом Паша говорит, а давай, на... у него мотороллер был, муравей на тот момент, ну, установлен, говорит, поехали на нем с грибами. Мы еще привезли ведер.
1: Кузов.
2: Ну, ведер там, да, 10, наверное, этих опят. Потом говорит, ну, вообще-то, давай-ка еще сгоним. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не.
1: А грибы — это самая страшная вещь.
2: Так, ладно, срежьте.
1: Они бесплатные, Андрей Георгиевич.
0: Наше радио.
3: Вырезал ракету из

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши истории как чего-то набрали, глаза загорелись, руки загребли, и чего сколько было.
2: Когда объявили пандемию, набрал тушенки на всякий случай, если объявят еще и какой-нибудь зомби-апокалипсис. После 3 лет обнаружил в шкафу вздувшиеся банки. Пришлось отдать уличным котам. Да вы что, не надо котам было отдавать. Говорят, она может 50 лет храниться. А в 90-е открывали военные склады времен Великой Отечественной войны, и она была вполне
1: съедобна. Это не та тушенка была.
2: Это да.
1: Это была другая тушенка.
2: Это другая.
1: Привет, с дуру набрал как-то 40 килограмм шоколада по блату. Чего я с ним только не делал. Куда его только не пихал, но пришлось выкинуть. Подождите, а шоколадный фонтан, шоколадное фондю.
2: Вообще, мне кажется, что шоколад хранится очень долго. Он белеет сверху, но этот слой можно просто снять.
1: Ну, не знаю, он прогорклым становится.
2: Ну, да, но можно тогда его горячим делать. Сахарочек добавить. Мне притащили кучу красной рыбы из Мурманска еще осенью. До сих пор валяется в морозилке. Не знаю, что с ней делать. Ну, кстати говоря, если не знаете, мы вам подскажем. Через месяц лечу в отпуск на Дальний Восток отдохнуть из-за красной икрой.
1: Ну, конечно. Икры еще потом забить весь холодильник.
2: Ее же тоже можно морозить.
1: Но она не такая.
2: Но честно сказать, да, когда, если даже вот все эти разговоры, что ее можно плавно размораживать, она другая сторона.
1: Поехали как-то с другом в деревню и забили весь багажник автомобиля подсолнухами. Ну, они же дармовые были. Приехали в город, отметили это дело, забыли про подсолнухи. Машина в гараже стояла почти неделю. Когда пришел в гараж, пришлось все выкинуть, потому как подсолнухи протухли.
2: Да.
1: Целый багажник себечек. А вот когда-нибудь пробовали оставлять в багажнике ведро грибов?
2: Не надо, зачем? Зачем ты такие?
1: Желательно на солнце. Я просто как-то имел неосторожность. Набрали тоже грибов, как-то все это. В общем, не отнес домой пакет с грибами. И он меня простоял в выходные. Машина простояла с пакетом грибов.
2: А вы никогда не оставляли в багажнике на неделю мусорный пакет, который забыли выкинуть с рыбой?
1: Нет, к счастью. Ребят, чего вы брали вот так вот, что называется, из жадности в огромных количествах, и что потом куда девали?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребят, глаза как-то заведущие, руки загребущие. Да. Мы сегодня про это как взяли что-то, набрали, а оно оказалось...
2: С излишком. Кабачки, вот эта тема. Ее всегда суют, потому что урожай удался. Отказываться неудобно. Вот эти бедняжки доживают свои дни на балконе, пока не отнесешь их на мусор вместе с ящиком.
1: Доброго дня. 6-й год на балконе стоит разобранный поддон от электроплиты. Но желание собрать ящик для винила так и остается. Плиту уже отдал, пишет Артемий из Москвы, 38.
2: Больная тема, товарищи. Приезжаю сейчас к своей старенькой бабушке. И очень остро стоит вопрос, стоит проблема, как избавиться от этих вещей. А вдруг пригодится? И олифа, которой 30 лет.
1: Конечно.
2: И всякие баночки, контейнеры, все куплено с запасом в период дефицита. Конечно. И оно же качественное. Ну и что, что просрочено?
1: Мужики, вот мне сейчас помните, у кого старый смеситель лежит на балконе? У кого?
2: У меня нет, я так не смотрю, у меня просто балкона нет, у меня в домике.
1: Ну у тебя в домике.
2: Да.
1: У кого банка с гвоздями, которые пригодятся в таком количестве, метизы не пригодятся на... Вот, я не знаю, это можно дом построить с таким количеством метизов. Какие у нас у каждого дома проводочки?
2: У меня еще санки стоят.
1: А еще, когда выкидываешь старые электроприборы, обязательно отрезаешь провод. Зачем? Пригодится. У меня проводов от старых телефонов, уже телефонов этих
2: слушай,
1: нет.
2: Слушай, а у тебя провода с этим, с вилкой тебе есть?
1: Конечно.
2: Ну, принеси мне парочку-то.
1: Зачем?
2: Пригодится.
1: Взрослая жизнь. Хочешь мандарины, покупаешь мандарины. Выкидываешь мандарины, потому что есть некогда.
2: Ой, у меня дед, товарищ поставил машину в гараж и забыл там пакет молока на заднем сиденье. Потом заболел, через 3 года его не стало. Машина досталась товарищу в наследство с чудесным запахом.
1: Ой. Ну, это уже другая история. Вообще,
2: другая, да, согласен.
1: Вообще, ребят, конечно, ну, в нас вот эта вот запасливость, ее не стремить.
2: Она врожденная. Мы многие из советские годы переживали и все знают,
1: эпоху что... дефицита.
2: Баночку с гвоздями надо беречь, как зеницу. О, как.
1: Спасибо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал», «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажирский поезд «Севастополь-Москва» отправился в столицу. Как сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс», поезд «Таврия» номер 092 ранее был остановлен в Керчи. В ближайшее время из этого крымского города отправятся еще два поезда. Это поезд номер 174 «Евпатория-Москва» и поезд 098 «Симферополь-Москва». Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и коммунальных услуг. Проект закона поддержала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике. Как следует из пояснительной записки, законопроектом предлагается предоставить гарантию в виде освобождения от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лицам из числа детей-сирот, проходящих военную службу по призыву на период прохождения такой службы. В столице задержана банда угонщиков дорогих иномарок. С городских парковок при помощи специальных устройств они угнали как минимум 5 корейских и японских кроссоверов на сумму более чем в 20 миллионов рублей. Задержаны и арестованы 6 участников преступной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники перегоняли машины в лес в Подмосковье, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. Оперативники намерены установить все эпизоды угонов и возможных соучастников противоправной деятельности. Мэр Москвы осмотрел ход строительства станции метро Звенигородская Рублево-Архангельской линии. По словам Сергея Собянина, строительство идет по графику. Он также подчеркнул, что Звенигородская очень важна, так как находится в центре современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей, и население будет прибывать. Предполагается, что открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 1 миллиона жителей 7 центральных, западных и северо-западных районов Москвы, а также Красногорска. Лучших рабочих зеленого хозяйства выбрали в рамках ежегодного конкурса «Московские мастера». Финал состоялся в Парке Победы на Поклонной горе. В финал конкурса вышли 22 команды. Участники прошли тестирование и выполнили задание практической части – стрижку живой изгороди и обустройство тематического цветника возле Монумента Победы. Победу одержала команда ГБУ «Автомобильные дороги». Второе место заняли их коллеги из Восточного округа Москвы. Бронза досталась команде ГБУ «Жилищник» Молжанинов. Района. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, давайте закончим тему прошлого часа.
2: Давай, да.
1: Тут есть пару сообщений. Добрый вечер. Да что вы знаете об испорченных продуктах? Неделя. Фу, в прошлом июле поехали на отдых. С балкона достали термокороб, а в нем новогодние салаты. В июле.
2: Нормально.
1: Ну, и а про гвозди, говорит, вот по поводу гвоздей вы зря. Недавно обнаружили, что количество всякой техники для дома выросло до таких размеров, что в сарай не влазит. Построили новый, просторный. И ушли все гвозди, прилежавшие после строек 14 лет.
2: Ну вот видите, а говорите, гвозди надо выкидывать.
1: Не надо. Не надо, их просто в таком количестве, в котором они у нас есть, они не нужны.
2: Вот тебе только что ответили. Нужны.
1: Ладно, не буду спорить, ребят. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. По 10 вопросов каждому игроку. Поскольку у нас сегодня понедельник, вопросы будут посложнее. Ведь все отдохнули, такие интеллектуально подросли.
2: Да-да-да-да-да. Правда, погода вносит свои коррективы.
1: Да ладно
2: тебе. Нормально.
1: В общем, в этом часе будем играть.
0: Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше.
11: Наше.
10: Наше радио.
12: Я откуда?

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, сыграть с вами в игру «Успеть за 60 секунд», разыграть первый на этой неделе титул «Умника дня».
2: Нужна кодовая фраза.
1: Да, пометуя тему прошлого часа, мой любимый анекдот, как... про одного жителя, который прибалтийской страны, который едет на телеге, видит на дороге валяется дохлая ворона, поднимает и говорит: пригодится.
2: Пригодится.
1: Через 5 лет на этом же месте останавливается Мерседес, оттуда выходит весь в золоте, этот же селянин кладет обратно все, что осталось от вороны, говорит: не пригодилось. Ребята, не пригодилось. Автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджере.
0: Наше радио.

раньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну, мы готовы начать разыгрывать титул умника дня. У нас на связи Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, вы готовы побороться за титул? Для начала нужно выбрать Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей Германович.
2: Прекрасно, спасибо за выбор.
1: Минута времени, начнем первый раунд. Поехали.
2: От какой области Российской Федерации находится город Валдай?
3: Владимирская.
2: Новгородская. А кто является автором философского трактата «Критика чистого разума»?
3: Ницше.
2: Кант. А чему именно, примерно, равен один фут? Длине стопы, длине руки, длине большого пальца.
3: Длине стопы.
2: Правильно. В каком виде спорта выступает клуб «Юта Джаз»?
3: Баскетбол.
2: Правильно. Вы принимаете участие в гонке и обогнали третьего. Каким вы стали?
3: Вторым.
2: Третьим.
3: Блин.
2: Кто испек колобка?
3: Бабушка.
2: Правильно. Назовите имя поэта Исаковского.
3: Удачи.
2: Михаил, является ли технеция радиоактивным металлом?
3: Еще раз.
2: Технеция радиоактивный металл?
3: Нет.
2: Да. Ну, было время еще.
1: Ну, ты чего?
2: Ну, я что-то затормозил.
1: Андрей Георгиевич затормозил, но ничего.
2: Ну, три верных ответа это неплохо с такими вопросами.
1: Три из восьми. Засчитываем 3 из 8,
2: Екатерина. Да, засчитываем, отлично.
1: Благодарим вас за принятое участие и хорошего продолжения дня. В скором времени, ребята, мы вернемся и озвучим вторую кодовую фразу, которая вам поможет принять участие во втором раунде игры.
0: Наше радио.
4: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Андрей Германович, давай вторую кодовую фразу.
2: Да, ну и всем известен вот этот синдром. Я считаю, почему он именно должен быть включен? Пусть будет синдром Ватрушкина.
1: Синдром Ватрушкина, ребята, автор 12-го сообщения.
2: Почему именно Плюшкин?
1: Ну, потому что Николай Васильевич Гоголь
2: Да, это понятно, но почему именно Плюшкин? Мне никогда не давало покоя. Ну,
1: фамилия у нее такая была.
2: Я понимаю,
1: хотя, знаешь, когда вот Чичиков ехал и говорит, где у вас здесь Плюшкин-то такой проживает? Mm-hmm. Там встретились Чичикову два русских мужика, которые спросили, какой такой Плюшкин? Mm-hmm. Ну, вот который... А, штопанный! И добавили такое словцо, которое Николай Васильевич постеснялся даже в свою поэму вставить.
2: Давайте, пусть будет Ватрушкин.
1: Ватрушкин, ребята, автор 12-го сообщения, будет вторым игроком.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе, гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
10: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: И тогда заберет на своем видео скидка и лед.
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в видео идет распродажа White Friday.
14: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
15: Да все нормально.
16: Что?
15: Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
19: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
9: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Владимир. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый вечер.
1: Итак, ваша соперница Екатерина сыграла с результатом 3 из 8. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Ну тогда поехали.
0: Успеть за 60 секунд.
1: Стоп, это не то. Сейчас мы...
2: Сейчас все будет.
1: Мне нужно найти подложку.
2: Ты туда зайди, в папочке.
1: А почему у меня здесь вот это оказалось?
2: Все бывает. Я поэтому по-другому делаю. Чтобы уж точно не промахнуться. Сейчас напарник поставит красивую подложку и поехали.
1: Итак, кто, согласно древнегреческой мифологии, был отцом Посейдона?
3: Yes.
1: Кронос. Присутствует ли на государственном флаге Чили полоса красного цвета?
3: Да.
1: Правильно. Является ли свинец токсичным металлом?
3: Нет.
1: Является. Назовите имя поэта Твардовского.
3: Александр.
1: Правильно. Кто посадил репку?
3: Детка.
1: Правильно. Сколько раз вы можете разменять 100-рублевую купюру?
3: Один.
1: Правильно. В каком виде спорта выступает клуб Нью-Джерси Девилс?
3: Хоккей.
1: Правильно. Чему примерно равна одна сажень? Расстоянию между кончиками пальцев вытянутых рук, высоте среднего человека или ширине шага?
3: Высоте человека.
1: Не, расстояние между кончиками пальцев. Кто является автором философского романа «Так говорил Заратустра»?
3: Ницше.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Ростов?
3: Еще раз, какой город?
1: Ростов-Великий. Ярославской. Ну что, подводим итоги. Хороший результат, Андрей Григорьевич. Я сейчас боюсь что-нибудь не пропустить бы. 3, 4, 5, 6 из 10.
2: Да, у меня тоже так получилось.
1: 6 из 10, хороший результат. Владимир, поздравляем.
2: А почему сотню только пополам можно?
1: Один раз ты ее можешь разменять.
2: Почему?
3: Ну, вот, а потом это уже не сотенная.
1: Ну, потому что вот я тебе даю сотню. Ты ее разменял на 2 полтинника.
2: А почему я тебе могу ее разменять на 1/5?
1: Нет, ты ее можешь разменять один раз. Ну, то есть ты ее один раз можешь разменять.
2: Могу.
1: А дальше ты уже будешь менять другие, не сотню. Это логика. Логика. Ломанов.
2: Это не ко мне.
1: Ну что?
2: Я вообще бы сотню не менял.
1: Вот это уже другой философский подход. Ребята, Андрей Георгиевич, будьте любезны Владимиру выдайте титул «Умника дня». А я напомню, ребят, что если вы хотите поразминать серое вещество, поотвечать на вопросики, но такой возможности в эфире у вас, почему-то не получается. Берете смартфон, открываете мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, находите там, вбиваете в поиске «Умник дня», и там вы подписываетесь на канал, в котором я по будням выкладываю вопросики. Их обычно 12. Отвечать, кому где нравится. Просто вот себя проинспектировать. Лучше, конечно, в мессенджере Макс. Поазартнее, чтобы видеть, верный ли вариант ответа выбран. Поинтереснее, конечно, ВКонтакте. Но в мессенджере Макс есть свои плюшки. Например, можно узнать, что за день сегодня отмечается.
2: Давай называть это ватрушки. Макс есть свои
1: хорошо,
2: ватрушки.
1: Хорошо. Плюшки сегодня, на секундочку, в России отмечается День Республики Карелия. И день социального работника. Так
2: прекрасно.
1: Так что мы всех поздравляем, социальных работников и всех, кто родился, жил и
2: поедет в этом году в отпуск в Карелию.
1: Ломанова, то есть поздравляем.
2: Да, поздравляйте меня.
1: Про другие замечательные события, случившиеся в этот день, а также кто сегодня родился. Вот, например, Роберт Шуман, немецкий классик, педагог.
2: Да.
1: Иван Никитович Кожедуб, советский летчик АС. И кто еще родился, узнаете, если откроете мессенджер Макс, найдете там канал «Умник дня», подпишитесь и будете получать по будням полезную информацию. В общем, рекомендую.
0: Наша реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребята, тоже готовы шагнуть в окончание рабочего понедельника и поддерживать вас в вечерних пробках.
2: Это точно.
1: Потому что вы готовы туда отправиться. Ну, судя по всему, пробки сегодня
3: небольшие.
1: Маленькие.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
7: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама.

0: желание.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
4: Автоиграю.
3: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.
7: Корабли постоят.

нужны. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. Не просто, знаете ли, право Косово на самоопределение, а Крым – это территориальная целостность Украины, сказал Лавров. Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим, цитирует министра агентства. История новости. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Президент США поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по украинскому конфликту. Как сообщили израильские СМИ, Феофил III на днях прибыл в Вашингтон с визитом к Дональду Трампу. По окончанию беседы стало известно, что Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх выступил посредником между Россией и Украиной. Ожидается, что в рамках этой инициативы Феофил III встретится с президентом России Владимиром Путиным. Топливо на крупных сетевых заправочных станциях в Краснодарском крае в наличии. Как поясняет оперативный штаб региона, сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. Бензин отсутствовал, так как его не успели подвести из-за резкого скачка спроса на топливо. Эти ситуации были кратковременными, их решили в течение нескольких часов, успокоили в оперштабе Кубани. Иранские военные перестанут наносить удары по Израилю. Об этом заявили в Центральном штабе командования Вооруженных сил Республики. Однако там подчеркнули, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры. Накануне вечером Иран атаковал Израиль после удара израильской армии по пригороду Бейрута. Ночью и утром стороны обменивались ударами. Водолазы впервые встретили живую белую акулу в Средиземном море. Как сообщили экологи, подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания были сделаны, когда команда водолазов удаляла брошенные рыболовные сети с затонувшего судна на дне Тунисского пролива. Ученые говорят, что раньше большая часть данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей. Специалисты пошутили, что вероятность выигрыша джекпота в лотерею намного выше, чем вероятность встретить такое известное животное под водой в Средиземном море. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, буп-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребят.
2: Здравствуйте, друзья.
1: С окончанием вас рабочего понедельника этой короткой рабочей недели. Ну и поскольку рабочая неделя будет состоять всего из 4 рабочих дней, а 3 дня будут выходными.
2: Можно сказать, уже из 3.
1: Можно из 3, да. Хочется, ребят, поинтересоваться, вот как вы планируете... В четверг ли или все-таки или в пятницу стартовать? Вот.
2: Куда стартовать?
1: Ну, как куда? На загородной резиденции, к водоемам, вот это вот все. Наверное, 3 дня, но не в городе же сидеть.
2: Ну, не в городе сидеть. Но ты сам скажи, ты когда собираешься?
1: В пятницу рано утром.
2: Прямо рано утром?
1: Прямо рано утром.
2: Еще вот когда туман лежит на земле.
1: Нет, никогда вот это вот.
2: И птицы молчат.
1: Зло безгранично властвует над миром. Нет, ну я планирую где-то часиков 6, то есть по холодку, если поеду на мотоцикле, ну то есть попрохладиться, чтобы не париться, еще никаких дачников нет, никого еще никто нет.
2: 6?
1: Никого нет. Ну, то есть, Андрей, по сравнению, сколько их будет в 10, их нет никого.
2: Вопрос, да.
1: Их нет никого. Поэтому часиков 6, в 7.
2: В 7 разобью палатку.
1: Ну, в 8 я уже планирую быть.
2: В 8 ты уже планируешь.
1: В 9 кверх ногами, что называется.
2: В 8 я уже планирую.
1: Да, ребят, вы планируете вообще как в предстоящие долгие выходные? В четверг или в пятницу стартовать куда-то? Куда вы будете стартовать? Напишите нам через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Бувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Проверено временем.
5: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня расскажу о новых релизах группы «Горилла Ган» и «Диктофон». Группа «Горилла Ган» выпустила песню «Насекомые с языком». Новый сингл команды, впрочем, совсем не про насекомых. Лидер группы Андрей «Горилла Ган» рассказывает, о чем и о ком трек.
2: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не

может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.

0: Трек «Насекомые с языком» группы «Горилла Ган» уже можно послушать на всех цифровых площадках. Группа «Диктофон» представила новый сингл. Песня называется «Далеко». Музыканты сравнивают новый трек с «Франкенштейном» или «Гоголь-Моголем». О чудесах монтажа рассказывает лидер группы Антон Макаров.
1: Песня создавалась не так уж легко. Она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из невошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.

0: Песня «Далеко» группы «Диктофон» находится в чартовой дюжине. Кстати, следующий выпуск нашего хит-парада выйдет в эфир на следующей неделе. А на этой нас ждут длинные выходные, которые начнутся уже в пятницу. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и поскольку этот час про нас, час про вас, мы поинтересовались, ребята, как планируете вы стартовать, в четверг или в пятницу? Ну, поскольку 3 дня выходных, понятное дело, что все куда-то едут. Никто не остается сидеть дома.
2: Ну, кто-то, конечно, остается, но большинство, я думаю, что захотят куда-то выбираться.
1: Кстати, вот если вы остаетесь дома, напишите нам, что вас держит дома. Почему, по какой причине?
2: Интересно. Привет, коллеги, собираюсь с супругой и 3 детьми, 3 девки подросткового возраста, так, стартануть в Уфу из Екатеринбурга с четверга, а по воскресенье забронировал жилье 120 квадратов на эти дни, никогда там не были, будем изучать город. Володя из Первоуральска, Свердловской области, напишет, слушай, ну, Уфа прекрасный
1: город. Что посмотреть в Уфе рекомендуешь?
2: Ну, я не настолько большой знаток Уфы, я думаю, что...
1: Что есть
2: путеводители, слушай, ну там, мне вот безумно нравится...
1: Башкирские эти пирожки?
2: Башкирские пирожки, да.
1: Беляши?
2: Ну, наверное, вы знаете, на самом деле, я всегда считаю, что надо изучить меню до того, как ты туда едешь.
1: Это правда.
2: Потому что мне сложнее здесь судить, потому что у меня там рядышком родственники жены живут. И что из них татарское блюдо, что башкирское, что русское, я уже, честно говоря, запутался. Поэтому изучите. Но Уфа очень хороший город, мне очень нравится.
1: Стартую в среду поздно вечером, так как могу себе позволить в четверг работать из дома. А вы вот вам сейчас будут завидовать все. Потому что если бы мы имели возможность поработать, повести эфир в четверг из дома...
2: Ну, в среду.
1: Мы бы стартовали, наверное, еще во вторник.
2: Да.
1: Может заболеть?
2: Нет, мы не такие. Поеду в пятницу, а в субботу буду отмечать 50-летие. Оторвусь, пишет нам Николай из Могилева. Ну, Николай, вот давайте мы вас в понедельник поздравим. Сейчас не будем опережать
1: заранее
2: события.
1: Да. В четверг в районе обеда стартую на Волгу-матушку. Открытие сезона. Я так подозреваю, что у вас там сплав или рыбалка. Сезон чего вы открываете? Но в четверг в районе... Вот это тоже хороший вариант. В четверг в районе обеда, то есть когда, в принципе, основная масса стартует где-то, ну, часа в 4, наверное, в 5, да?
2: Пораньше. Ну, я еду в пятницу на эфир, уже, ну, во сколько я, в 2, в районе там 2 так. Выезжаю.
1: Это Москва.
2: Ну как Москва? Я же еду по Минскому шоссе.
1: Ну ты едешь, и тебе навстречу едут москвичи и жители этого
2: они
1: города.
2: Не едут, они стоят. Если бы они мне ехали, я бы им рукой, может, даже махал.
1: В идеале планирую в четверг часа в 2 на машине стартануть в Кинешму. Хорошая компания, шашлыки на яхте, в плюс. И то, что Минздрав не поощряет на яхте в плюс.
2: А там вот мы ходили как раз, Сашка, до плюса тогда, до Новгорода не дошли. Плюс дорогой!
1: Ну, там же...
2: Ну, если вы будете...
1: Ну, там, на яхте,
2: там прекрасный, там прекрасный яхт-клуб, там вообще все хорошо.
1: Ребят, как планируете стартовать? В четверг или в пятницу с утра? Пишите, а может быть в среду? Может быть вообще вы и счастливчики, вы во вторник уже 2 дня на удаленке.
2: А может вы еще и не уезжали?
1: Может вы уже где-то отъехавший?
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребят, поинтересовались, вы когда стартуете? В среду, в четверг, в пятницу?
2: В пятницу придется поработать, правда, за двойную. Стартовать буду обязательно в субботу, всем нашим скорейших выходных.
1: Странные вы люди городские. Им овладело беспокойство и тяга к перемене мест. А я уже здесь. Ну, мы за вас рады. Да, вы конечно. Там это, за нас и за того парня.
2: Вынужден остаться в Белокаменной. Концерт Кипелова 13-го пропустить не могу. И на 12-е ездила. Но взял выходной на 15-е. Так что придумаю, куда свалить на пару деньков.
1: Так. В четверг и в пятницу стартую на работу. Увы, отдыхать некогда.
2: Стартуем в воскресенье под парусом через Волгу на недельную парусную регату.
1: Стартуем в четверг в 21.00 на Селиге. А, то есть вы из тех, кто... Кстати, тоже хороший вариант стартануть в ночь. Ну, то есть, если два водителя, как минимум два человека, то есть, чтобы один
2: растыкал. Да, слушай, до Селигера можно и что с одним водителем?
1: На один присест махнуть? Ну, конечно. Не, ну, просто конечно. Я по ночи, по темноте ездить не люблю, поэтому.
2: По темноте никто ездить не любит.
1: Нет, есть любители.
2: Есть, да? Я не знаю. Мне всегда казалось, что зачем, если можно ехать летом? Ой, днем, блин. Собираюсь стартовать из одного бара в Египте в другой.
1: Короткими перебежками такое.
2: Вы аккуратней. Мы с забегами-то.
1: Мы стартуем в пятницу из Мытищ на велосипеде до Ботанического сада. Вечером планируем посетить концерт группы «Танцы минус» на ВДНХ, а потом всю ночь кататься по ночной Москве.
2: Здорово. Привет, наши. У дочки 12 числа соревнования по водному туризму. Хотела провести этот день, вместе с ней поддержать. Сказали, что будем работать. Пишет нам Аня и говорит, что ей очень жаль.
1: И нам жаль.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Веселые старты.
2: Да-да-да, именно
1: так. Стартует. Привет. В четверг на мотоциклах выезжаем из Зернограда. Это Ростовская область. На Байкфест Козлопати в Московской области.
2: Мы планируем 11-го в область стартовать, но на электричке. Это верное решение. А 12-го работа, подача и шашлычок. Всем привет. Светлана из Москвы. Кстати, на электричке отлично будет у вас поездка.
1: Да слушайте, на электричке, мне кажется, иногда так приятно.
2: Конечно.
1: Здравствуйте, напарники. Мы с другом в пятницу с утра на рыбалку в город Пенза. Поедем из Саратова. Влад из Саратова пишет нам.
2: Доброго времени суток. У меня в пятницу день рождения. Мне в 14-й раз будет 27 лет. Я что-то пытаюсь понять. А, все понял.
1: А что ты?
2: Все понял.
1: Я тебе даже цифру могу назвать.
2: Все понятно. В пятницу и стартану. Всех с
1: праздником. Как там у вас во Флориде? Мне очень интересно, Аня.
2: Ну как, солнечно?
1: Просто у меня одна знакомая Аня живет во Флориде.
2: Зачем-то.
1: Ну, ладно. Добрый вечер. Рады были вчера увидеть вас и сделать фотографии. Останемся дома. Дочь выпускница, сдает ЕГЭ. Мы тоже очень рады вчера были всех вас видеть. Прекрасно провели этот день. И хочется еще какой-нибудь фестиваль.
2: Правда, хочется. Здравствуйте. Мы с другом в пятницу с утра на рыбалку в город Пенза едем из Саратова. Влад из Саратова, 40 лет. Ну, мужики, хорошо вам там посидеть, порыбачить. Ну,
1: четверг, получая права категории, а в субботу в ГИБДД ставлю мотоцикл на учет.
2: И все, и воскресенье.
1: Понеслось.
2: Новая жизнь у человека. Кстати, вовремя получать еще весь сезон впереди.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. «Мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети», — сказал он. Вице-премьер пояснил, что цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Законопроект, о котором идет речь, был опубликован в марте. В первой редакции предполагалось его вступление в силу с 1 сентября 2027 года. 4 грузовых автомобиля столкнулись в Рязанской области. По данным регионального управления МВД, авария произошла на 278-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском округе. В результате ДТП два водителя грузовиков погибли. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они пытаются понять обстоятельства произошедшего. Взорвавшийся ночью в Молдавии дрон оказался украинским. Как сообщает пресс-служба молдавского МИД, министерство ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, который взорвался в ночь на понедельник в Оргееве. Но, судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения. Ранее молдавские телеграм-каналы сообщили, что дрон является украинским, и в доказательство опубликовали фотографии обломков с надписями на украинском языке. Премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом США. Как пишут израильские СМИ, разговор Бениамина Нетаньяху с Дональдом Трампом состоялся на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Журналисты отмечают, что израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество и глупость. Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Вопросы работы социальной службы обсуждались сегодня на совещании главы правительства с вице-премьерами. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сегодня служба активно развивается, применяя в работе новые практики и современные технологии. Мишустин напомнил о том, что сегодня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона человек, которые выбрали делом своей жизни помощь гражданам в самых трудных ситуациях. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Хорошего всем вечера.
1: Да, хорошей вам дороги, куда бы вы ни ехали. Хорошего окончания понедельника. И вообще всего хорошего желаем мы с напарником.
2: Да, абсолютно верно. Ну, а те, кто не собирается этот понедельник заканчивать, хорошего продолжения понедельника, да. Начала вторника.
1: Что мы, ребят, вам предложим? Предложим свою компанию, поговорим о чем-нибудь, что-нибудь пообсуждаем, о чем-нибудь погогочим.
2: Это точно.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, что там любопытного?
2: Да ничего там любопытного нет. Я предлагаю, ты же уже сегодня сообщал, что давайте не будем сегодня ни о чем серьезном, таком уж прямо говорить. Я предлагаю наш последний час эфира посвятить такой простой теме. Пустячок, а приятно. Дело все в том, что ко мне вот только что заходил, ну, к нам в студию зашел наш технический директор, которому я отдал усилитель, скатер музыкальный. Что-то он не работает, он говорит. Ну, судя по всему, уже работает. Я его весь прозвонил, все работает. И ты знаешь, пустячок, а приятно. Я вот так считаю, что не надо там нести этот усилитель в ремонт или там пытаться купить какой-нибудь там бушный или новый. Вот у меня сегодня сразу вот поднялось настроение. Наверняка у каждого человека сегодня произошло какое-то маленькое-маленькое событие, которое он может выделить. Что это было приятно?
1: Да, Александр Игоревич сегодня вообще молодец. Он мне сегодня починил шнур от ноутбука. У меня там, ну, штекер, разъем. Ну, я его заруинил, принес, говорю, Сань, сделай. Он говорит, сейчас, раз.
2: Сашка, вообще он молодец, потом опять сломается.
1: Рукастый мужик.
2: Саша, ты нас слушаешь, я знаю. Рукастый, я видел это, что выезжал из двора.
1: Ну что, ребят, давайте, да, действительно, пустячок, а приятно. Что в жизни, какие пустячки у вас сегодня произошли, которыми имеет смысл поделиться, и от которых, ну, как бы, и от этого делается светлее на душе. Напишите нам, а мы с удовольствием порадуемся вместе с вами вашим пустячкам.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, пустячок о приятном мы вам предложили. Какие пустячки, от которых вам сегодня приятно?
2: Добрый день всем. А у нас в кафе продают вкуснейшие чизкейки с клубникой. Но их очень мало. И часто, когда я прихожу, их уже нет. Сегодня забрал последний. Мелочь приятно, пишет Алексей.
1: Я сегодня купалась в море. Вот все, мне кажется, можно как бы расходиться после этого.
2: А привет напарники устранил, рокот дизельный на Крайслере. Но спина заклинила.
1: Ну, это поправляйтесь. Работаю курьером. Сегодня все клиенты были улыбчивые. Вручаешь заказ, а они в ответ улыбаются. И настроение сразу поднимается. Мелочи приятно.
2: Конечно. Добрый вечер. Мне сегодня удалось уехать с работы на полчаса пораньше. В магазине была акция на молоко. Вместо 1 литра взяла 2. Просто комбо.
1: Сегодня узнала, что в июне дадут годовую премию. Очень приятно.
2: Ух ты.
1: Ничего себе.
2: Все-таки дадут, да? У меня сегодня день рождения, и мой мужчина подарил цветы. Хотя никому в жизни не дарил цветы, пишет нам Настюша из Видного.
1: Хорошо.
2: А что Настюш не дарил цветы?
1: Ну, как-то Дениска еще это,
2: да,
1: не дорос до цветов. Опаздывал на работу, звоню начальнику, чтобы предупредить. Но своим звонком разбудил его, он сам проспал. Считай, сделал доброе дело. Вот такой вот пустячок.
2: Привет, напарники. Сегодня было подведение итогов недельных соревнований по шагам. Выиграл 4000 рублей, пишет Илья из Тулы.
1: А я сегодня, кстати, у Андрея Германовича полтишок выиграл.
2: Выиграл. Да.
1: Возил сегодня машину на ТО. Предполагал, что заплачу 65к, а в итоге оказалось 46. Пустячок, а приятно.
2: Слушайте, ну как-то 20-ка это не пустячок, мне кажется.
1: Ну как-то да. 20 тысяч на дороге не валяются.
2: Привет, напарники. А я вот такой по жизни человек, что не могу выбросить какие-то детали. И, в частности, от холодильника. И вот сегодня хотел опрыскивать яблони, а трубка дала трещину. Пластик, ну, отказывается. Вот тут и пригодилась алюминиевая трубочка по размеру. Мелочи приятная, пишет нам Олег. И обошелся он сегодня без покупки.
1: В своем 3-летнем ремонте завел водный кабель для новой проводки от общего щитка к квартирному. Пока не подсоединял, может, кого попрошу. С электричеством я как-то не особо. Но уже приятно, что лед тронулся. Серега из Пушкина.
2: Угу. Друзья, у кого сегодня какие другие были пустячки, но приятно?
1: Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений.
2: Андрей и Игорь, здравствуйте. Мне сегодня окончательно утвердили командировку в Филадельфию. Оплатили капучино, слушали как эксперта. Еще один симпатичный юноша на главной дороге пропустил меня, тем самым облегчил мне выезд со двора. Спасибо, пишет нам Наталья. Слушай, Наталья, ну это, мне кажется, не пустячок.
3: Да. Нам что-то так и командировок нас не командирует.
2: Давно никуда. В
3: Филадельфию давно.
1: Что еще Андрей Геннадьевич пишет?
2: Так, добрый вечер. Я сегодня впервые одна на даче. Сижу на качельках, читаю чудесную книгу. На работу завтра лишь к 3. 3 пустячка, так славненько.
1: И все как-то складываются в один уже не такой уж пустячок.
2: Не, вообще прекрасно. Что еще вы пишете? Вчера помыл машину. Так. А сегодня дождь не пошел. Вы знаете, если бы сегодня пошел дождь, вы бы нам не рискнули написать, мне кажется.
1: Ну, ребят, вот жизнь, она все-таки состоит из таких пустячков.
2: Конечно, конечно.
1: Пусть, если в вашей жизни такого пустячка еще сегодня не произошло, он обязательно будет до конца этого дня случиться. А мы на этом будем с вами прощаться и собираться ехать в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся, друзья, уже завтра. Немножко передохнем и снова в бой.
1: Да, все, ребята, на сегодня все. Расходимся. Хорошего
2: пока,
1: окончания
2: пока.
1: Понедельника.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
7: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение на двух железнодорожных участках в Крыму восстановлено. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, движение на участке Яркое-Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из и в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участке Урожайное-Симферополь также восстановили. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, а машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Глава МАГАТЭ обеспокоен нарушением режима тишины у Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что проводил консультации с Москвой и Киевом. По словам Рафаэля Гросси, он лично и его команда пытались убедить стороны продолжать соблюдение режима тишины. При этом он заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в район ЗАЭС 5 июня во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Он также добавил, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период. При этом замгубернатора признал, что локальные затруднения на небольших заправочных станциях возможны, но крупные АЗС работают в штатном режиме. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она пояснила, что речь идет о задержании иностранных танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе называют «теневым флотом». По словам Каллас, главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции. Как напоминает агентство ТАСС, в марте морская коллегия выработала дополнительные меры для защиты судов, зарегистрированных под флагом России или следующих из российских портов. Работающие с нашей страной судовладельцы получили инструкцию по обращению к военно-морскому флоту. В побережье Филиппин найдено затонувшее японское грузовое судно времен Второй мировой войны. Исследователи с высокой степенью вероятности говорят о том, что это именно тот корабль, на борту которого в момент крушения находилось более 1200 нидерландских и британских военнопленных. Осенью 44 года конвой подвергся атаке американских бомбардировщиков по пути на Тайвань. Почти все находившиеся на борту люди погибли. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. ООО «Субар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
2: Просто играю рок.
1: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.
5: Знаете ли вы?
6: Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте повреждено в Белгороде после детонации. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, городские управы уже помогают жителям фиксировать повреждения и готовят документы для восстановления. Мэр подчеркнул, что никто не пострадал. Ранее в оперштабе региона сообщили, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали 5 мирных жительниц. В результате детонации повреждены административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран. Также Беглов отметил присутствие делегации США, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других государств. Глава Санкт-Петербурга сообщил, что 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотников. Российское ПВО удалось отразить воздушные нападения и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, отметил губернатор и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. Минэнерго представила меры поддержания баланса на внутреннем рынке топлива. Как сообщило правительство, на совещании у вице-премьера Александра Новака был изложен анализ ситуации, подготовленный на основе данных системы мониторинга. По данным Минэнерго, предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. По итогам совещания Новак отметил необходимость выработки конкретных действий для оперативной реакции на происходящее в отрасли. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, принятые ранее меры по противодействию телефонным и интернет-мошенникам приносят результат. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенка для доступа только к безопасному контенту. Самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого публикует газета.ру. На втором месте расположились вклады на 3 месяца, на третьем – на год. Средняя сумма подбираемого вклада в городах-миллионниках весной составила 910 тысяч рублей. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
3: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио. Музыка поколений.
5: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.
7: Я проснулся днем, одетым в кресле.

круглосуточно.ру. 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Монетами.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за вечер 95 беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 7 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что крупные сети АЗС региона корректирует графики поставки топлива на заправочные станции из-за повышенного спроса. Власти Ростовской области сообщили, что запасов топлива на нефтебазах региона достаточно. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии по сути не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, цитирует Ульянов агентство ТАСС. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Инфраструктура Октябрьской железной дороги пострадала из-за пожара в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, возгорание произошло в ангаре в районе Финляндского вокзала на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге. В результате происшествия произошло разрушение кирпичного ограждения. Повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадали 2 человека, они доставлены в больницу. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов финляндского направления. Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка. Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, решение принято по итогам заседания Комитета Евросоюза по безопасности полетов. Киргизия находилась в черном списке ЕС с 2006 года. Отмечается, что за последние годы в республике была проведена реформа гражданской авиации, в том числе в сфере безопасности полетов. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

разлетелась вода снегом. Белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное, будет ясно.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение на двух железнодорожных участках в Крыму восстановлено. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, движение на участке Яркое-Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из и в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участке Урожайное-Симферополь также восстановили. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, а машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда, сообщением «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Глава МАГАТЭ обеспокоен нарушением режима тишины у Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии сообщил, что проводил консультации с Москвой и Киевом. По словам Рафаэля Гросси, он лично и его команда пытались убедить стороны продолжать соблюдение режима тишины. При этом он заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в район ЗАЭС 5 июня во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Сорокин. Он также добавил, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в летний период. При этом замгубернатора признал, что локальные затруднения на небольших заправочных станциях возможны, но крупные АЗС работают в штатном режиме. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она пояснила, что речь идет о задержании иностранных танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе называют «теневым флотом». По словам Каллас, главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции. Как напоминает агентство ТАСС, в марте морская коллегия выработала дополнительные меры для защиты судов, зарегистрированных под флагом России или следующих из российских портов. Работающие с нашей страной судовладельцы получили инструкцию по обращению к военно-морскому флоту. На побережье Филиппин найдено затонувшее японское грузовое судно времен Второй мировой войны. Исследователи с высокой степенью вероятности говорят о том, что это именно тот корабль, на борту которого в момент крушения находилось более 1200 нидерландских и британских военнопленных. Осенью 44 года конвой подвергся атаке американских бомбардировщиков по пути на Тайвань. Почти все находившиеся на борту люди погибли. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня расскажу о новых релизах группы «Горилла Ган» и «Диктофон». Группа «Горилла Ган» выпустила песню «Насекомые с языком». Новый сингл команды, впрочем, совсем не про насекомых. Лидер группы Андрей «Горилла Ган» рассказывает, о чем и о ком трек.
2: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.

0: Трек «Насекомые с языком» группы «Горилла Гам» уже можно послушать на всех цифровых площадках. Группа «Диктофон» представила новый сингл. Песня называется «Далеко». Музыканты сравнивают новый трек с «Франкенштейном» или «Гоголь-Моголем». О чудесах монтажа рассказывает лидер группы Антон Макаров.
1: Песня создавалась не так уж легко. Она своего рода «Франкенштейн», который был сделан из не вошедшей композиции. Мы записали эти инструменты, эти партии, и они просто с путем монтажа и путем каких-то хирургических вмешательств мы их вставили в композицию под названием «Далеко». И, возможно, в своей этой некоторой неестественности, электронности, но при этом и роковости есть свой некоторый шарм, поэтому приятного прослушивания вам.

0: наше радио.
1: Про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы, ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я

0: Наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
4: Автоиграю рок.
3: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что в ведомстве сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса России. Руководство МАГАТЭ замело под ковер инцидент с ударом БПЛА по российским саперам у Запорожской АЭС. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, никакой реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии, по сути, не было. Инцидент произошел во время режима прекращения огня 5 июня, когда военные выполняли разминирование для последующего ремонта линии электропередачи для питания Запорожской АЭС. Гарантом режима тишины выступила МАГАТЭ. Глава МИД России встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет. Общаясь с гостьей в Москве, Сергей Лавров напомнил о том, что генсек должен быть нейтральным, независимым и преданным уставу ООН. «Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим», цитирует министра агентства РИА Новости. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении второй пакет дополнительных мер по противодействию кибермошенничеству. Комплекс мер хотят дополнить в том числе возможностью оформлять на одно физическое лицо не более 20 банковских карт. Абонентам могут разрешить устанавливать запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для доступа только к безопасному контенту. Использование иностранных нейросетей в России не запретят. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, положений в рамочном законопроекте об ИИ госрегулировании нет. Цель регулирования состоит в стимулировании разработки и спроса на отечественные решения. Григоренко отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские решения. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в работе форума приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран и поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении форума. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.